игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернет-обита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Bit.lv. Bit.lv.
1: TV-seši aicina Latvijā atgriežas lielais rallycross 9. un 10. maijā biķernieku trasē FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia Uz starta rekordliels superkāršu skaits Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji Biļetes biļešu servisa kasēs
2: Prēmā
3: сейчас Prēmā сейчас песни Top 20 Это Top 20 Top 20 Место номер 2.

0: свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Слишком много выходных, Но кто по этому поводу расстроился? Нет таких людей абсолютно. И плюс сокращенная рабочая неделя получается. Если уже мы начинаем ее со вторника, а значит, остается нам 4 дня до следующих выходных. Лишь погода была такая же. По крайней мере, я думаю, что все успели насладиться вот прямо вообще летом-летом. Такой демонстрационный режим прошел. Сейчас немножечко возвращаемся в реальность. О погоде я расскажу чуть попозже. Будем в надежде, что следующий выходы, да и вообще все лето будет классным. По крайней мере, не знаю, посмотрим. Если что, прогноз погоды тоже, все это впереди, все, дорожная информация есть, тоже все расскажу. До 10 утра вместе с тобой, утреннее шоу, поехали с классной музыкой.

0: также трек из ТОП-20. New Religion, Bibi Rexha и Faithless на первой строчке на этой неделе в нашем хит-параде через 3 минуты на ТОП-радио.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.

0: TV 3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV 3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV 3 LV.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Skaršo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
4: Salga.
5: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
6: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
5: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
6: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
5: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
7: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

0: Капала Латвія ЛВ. Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
1: Это Топ 20. Топ Радио. Лидер этой недели. Место номер один.

Крис Tonight, I'm Loving You. Немножечко из прошлого. Но поговорим о будущем. Ну, а точнее, о технологиях будущего. У нас будет такая возможность сегодня. Ну, пока что расскажу новость. В Японии очень с гордостью такой представили гуманоидного робота-погрузчика в аэропорту. Там, значит, конечно, погрузчик, ну, грузит ваш багаж, чемоданы, и чтобы показать, насколько он сильный, он, значит, взял большой контейнер такой, начал его двигать. Все в шоке. Обычный человекоподобный, ну, гуманоидоподобный робот, да, с руками-ногами такой, вдруг начал двигать огромный-огромный контейнер. Все такие, вау, невероятно, это же так круто. Но оказалось, что это был маленький фокус. Робот никакие свои... Не мышцы, что у него там, сервомоторы, да, не напрягал ни капельки, потому что весь контейнер двигался на специальных рельсах и имитировал, что типа как будто робот его двигает. Для чего это было сделано? Ну, показать, наверное, чтобы так всех немножечко удивление, шок. Ну, и, в принципе, он получился, если бы только никто не раскрыл секрет, что так не происходило. Зачем такой робот нужен, который не может передвинуть не то, что контейнер, я так понимаю, что он просто... Может, пока что... Ну, вообще, оцените, да, роботы же сейчас в последнее время могут просто ходить и какую-то коробку легкую, да, там, переносить. Обещает, что Илон Маск, не зря, кстати, один из своих заводов закрыл по производству Tesla для того, чтобы начать производить роботов Tesla. И, может быть, эти будут на что-то годны, но пока что они очень хорошо подходят для различных вот таких, такого рода презентаций. Так что восстание машин пока что отменяется, они пока еще не настолько сильные, не настолько удобные и полезные в целом, но о полезности всех технологий и что может быть сейчас полезно, мы сегодня обязательно тоже поговорим. Дело в том, что Максим Сыч будет у нас в гостях, специалист по интеграции различных технологий искусственного интеллекта в рабочие процессы, и придет, расскажет о новинках, которые сейчас вот появились в последнее время в нашем мире, так что не пропусти, в 9 утра Максима ждем у нас в гостях сегодня.

0: Супермощный трек для нашего утра от Sachi, On Your Mind называется он. Ну а также новинка от Armin Van Buuren и Like a Child. По-моему, очень крутой трек. Очень короткая пауза, буквально полминуты, и продолжим именно с ним.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно. New entry.

0: Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде в этот вторник, 5 мая. В Латвии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков. Курсами температура воздуха составит до 13 градусов. В остальных регионах, а также в столице, до плюс 20 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

А играешь ли ты в компьютерные игры? Если раньше я прям следил за новинками, какие-то там новые игры, да нет, невозможно, надо пройти, надо поиграть, надо еще что-то. Тут сейчас, ну, максимум одну выбираешь для себя и играешь. Я сначала думал, ну, почему так? Наверное, лень разбираться в каких-то новых игрушках. Они стали или слишком сложные, или слишком время отбирающие, или еще что-то. Какие причины? Почему меня абсолютно не интересуют? Но вот, я понял, что просто не было достойного. Достойной игры, которая бы могла привлечь мое внимание, где легкий порог входа, так назовем это, да? Когда ты сразу же можешь сильно там не разбираться, а начать в нее сразу играть, и ничего особенного делать не надо, а можешь проявить какие-то свои качества. Например, вышел файтинг, называется он Bow-Wow Battle, и, как вы догадались, это драчка, да? Два персонажа дерутся между собой, но она онлайн, соответственно, ты дерешься против другого противника, а управляешь ты, точнее, как? Что значит Bow-Wow? Это значит, что у тебя пес, и ты должен лаять микрофон за него. Побеждает тот, кто громче, четче изображает собаку. То есть соревнуешься в роли пса, кто громче и убедительно налает на своего противника. И мне стало же интересно, что же там надо делать. Потому что издавать звуки собаки, я думаю, мы все способны и умеем. Можешь прямо сейчас попробовать записать это аудиосообщением. Можем оценить, попробовать его сделать в режиме. Я просто посмотрел, мне стало интересно, какой будет геймплей у этого экшена, да, всего. И представляю вашему вниманию, как происходит Bow-Wow Challenge вживую. Смотрите. Начинается игра. Пошли.

0: то, что мы услышим скоро. А также трек из топ-20, 17-я строчка, когда-то бывший лидер, Hello от Эбен. Через пару минут продолжим, короткая пауза.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību namu vadītāju, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
3: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница мне бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Рими».
5: В кассе «Лукай» выгодные цены каждый день. Пятиместный комплект садовой мебели 499 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Металлический садовый навес 3 на 2,5 метра 1199 евро. Кассе «Лукай». Предложения действуют в магазинах «Кассе «Лукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
6: Хорошие цены в магазинах «Лац». Копченая колбаса салями «Даню» 1 килограмм от «Форэверс» 4 евро и 79 центов. Сыр «Тилзит» 1 килограмм от «Валью» 5 евро и 99 центов. Кисломолочный продукт «Лакто» определенные виды 270 или 450 граммов 95 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
7: Bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos.
8: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard Click2 Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click2 Pay savā bankā.

сэмплом, довольно известным, и тут можно опять обвинять, что ничего своего придумать не могут, что приводит нас к рубрике... Ой, подождите, рановато, спойлер, не то. Вот сейчас будет все. Ой-ой-ой. Ладно, сейчас все починим, смотрите. Так, и рубрика, в которой мы обычно разбираем какие-то старые песни, называется она «Ничего своего придумать не могут». Я ее только что придумал название, поэтому это не точно. Я очень часто натыкаюсь на какие-то старые композиции, у которых есть свои версии, свои какие-то интерпретации, и каждый раз можно что-то узнать. Ну вот, например, давайте, я уже спойлернул, правда, этот трек, но тем не менее, мы все равно послушаем фрагмент, который, возможно, покажется тебе знакомым. Этот трек, точнее, мелодия 85-го года от такого пианиста, зовут его Патрик О'Херн, по-моему, как-то так. И если оно, это тебе что-то напоминает... Ну, красиво, правда? Также песня 94-го года. Гарик Сукачев. Ну а теперь уже та самая песня, которая стала легендой. 95-й год, Роберт Майлз, друзья, завершит этот час. Плагиат или вдохновился? Похоже или нет? Твое мнение, WhatsApp 25037.

0: рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе мента жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
0: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан. Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
2: Надо как-то всеми силами включаться в эту рабочую неделю. Доброе утро всем. Мы для того, чтобы эта рабочая неделя стартовала еще и с каким-то... Не просто в таком положительном энергичном ритме, а и с пользой. Для этого у нас есть по вторникам рубрика «Код мошенников», которая как раз аккуратно в начале новой рабочей недели будет очень нам полезна, потому что мошенники постоянно пытаются наши денежки наложить на них свои мошеннические лапы. Соответственно, наши гости появятся скоро в этой радиостудии. Поговорим о новых схемах, о том, как мошенники пытаются это сделать в нашей постоянной, постоянной рубрике «Код мошенников» скоро. Также много музыки постараемся впереди в этом часе. В следующем часе, как я и обещал, у нас будет специалист в области искусственного интеллекта Максим Сыч, который расскажет нам о новинках в этой сфере.

0: Portugal The Man. Это новинка, называется Phoenix. После чего рубрика «Код мошенников». Через 3 минуты продолжим.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Да, начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
3: Автостопом.
4: Включи среду на полную мощность.
5: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies, domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB Banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
7: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu – smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
8: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
9: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts. Un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Латвия.
10: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
2: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай Топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
10: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и бюро кредитной информации.

0: мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
1: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страздальшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
0: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и Бюро кредитной информации.
2: Код мошенников и рубрика по вторникам с повторами по субботам. Сегодня вторник, сегодня наши гости в студии. Это Элвис Страздальш, как обычно. Привет, Элвис.
3: Лабрейт.
2: Мария Целма. Мария, привет.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро. Мы говорить сегодня будем о романтическом мошенничестве. И как представитель безопасности банка Luminor, Мария, скажи, пожалуйста, как часто бывает такое, что банк фиксирует романтические мошенничества? И деньги из... Ну, именно таким образом пропадают у людей.
4: Я скажу так. К сожалению, я гарантирую, что романтическое мошенничество то мошенничество, которое мы реально видим меньше всего, потому что очень многие просто не будут об этом сообщать, что такое случай случилось. Но даже при этом я вижу, что в последние года мы фиксируем тоже больше и больше случаев. Значит, я представляю, что романтическое мошенничество в общем стало намного исплатой так.
2: Ну, более, да.
4: Да, распространено. Да. Потому что даже случаев, о которых мы знаем, остается больше.
2: Угу. Элвис, ну что там, опять новинки какие-то в области рома. Что еще? Кого еще? Кому еще надо отдали, подарили кучу денег?
3: Pastāstīšu jums vairākas interesantas gadījumas, kas pie manas ir nonākuši.
2: Nu, vispār... Iz svežiņkih, iz paslēdņkih?
3: Jā. Davai. Nu, vispār kopumā romantiskā krāpšana tiem, kas varbūt nesaprot, vai kad es vienmēr lekcijas stāstu par drošību, es tad parunāsim par romantisko krāpšanu, un tad visa zāle vienmēr smējās. Visiem tas liekas smieklīgi, bet ticiet man, romantiskā krāpšana nav nekas smieklīgs, jo tās saikas, kas tur ir sagrautas dzīves, izjauktas ģimenes un vispārējais. Tas notiek tā, ka tev uzraksta, visbiežāk tev uzraksta, nekad cilvēks pats neuzraksta kādam krāpniekam. Un uzraksta, piemēram, kāda slavenība vai kāda skaista sieviete vai skaists vīrietis un bagāts vai tur ano karavīrs vai vēl kaut kas tās klasiskās schēmas. Mm-hmm. Un šobrīd ir dimanta racēji no tur Āfrikas valstīm, tie tagad ļoti populāri. Un raksta, ka grib tur tikt prom, jo darba apstākļi ļoti smagi, un ja jūs tur palīdzēsiet viņam aizbēgt, tad pēc tam varēs visu to dimanta naudu tur dalīt, un tur tas stāsts vienkārši crazy vienmēr ir, un šajā gadījumā sievietes pavalkās, bet tas nav vienīgais, protams, kas... biežāk manā pieredzē vērsti pret sievietēm, bet ir arī vīrieši, un pastāstīšu par pirmkārt,
2: Давай, если окунемся в историю, да, и вспомним вот эти вот первые письма счастья от богатого принца, который, или там, адвоката богатого какого-то принца, у которого, значит, осталось наследство, и тебе нужна персона в Европе, через которую можно это все наследство как бы обналичить, и тут, значит, ты, вот тебе сертификат.

0: saglabāts viss saraksts. Ko par to visu teiks tava sieva? Un viņš tāds, nu, kā tu zini, ka sieva? Nu, mēs visu par tevi zinām, mums viss par tevi saglabāts. Maksā tagad mums piķi, ja nē, tas viss nonāks tavai sievai.
1: Karas šantāžu.
0: Jā, jā.
1: Apišķi šantāžu.
0: Nu, jā, nu, nu skaidrs, ka cilvēks kļūdījies, ko tagad darīt. Tas, ko es vienmēr iesaku, ja kāds sāk šantažēt, uzreiz ignorēt to visu un nodot attiecīgajām iestādēm. Nu, šajā gadījumā cilvēkam bija baili nodot kādai iestādē, līdz to viņš vienkārši ignorēja. Jo man pieredzē ir tā, ka tie, kas uz šīm romantiskajām krāpšanām reaģē uz tiem draudiem, ja notiek kaut kāda izspiešana vēl kaut kas, tad parasti tas beidzās diezgan slikti, jo viņi redz, tie krāpnieki redz, ka šim cilvēkam ir ko pazaudēt, un tad viņi sāk arī realizēt lēnām tos draudzes. Ja cilvēks noignorē, man tur ir pilns tādiem stāstiem, kur arī čals iepazinās, nu viņam uzrakstīja vēl kaut ko, pēc tam nu, uztaisīs video zonu. Nu viņi uztaisīs video zonu, viņš tur kameras priekšā, nu viņi tur plika sēž, vai ne, nu viņi tur ģērbjās ārā, tur... Nu, ko, viņš arī sāk ģērbties nost un sāk tur viss darīt, tur kameras priekšā vēl kaut ko, čatiņā paralēli viņi sarakstās, viņš taisa kaut kā, nu, tā kā jau viss ir izdarīts tur vai ne, tur papriecājušies pa kamerām, tad viņš man atrakstīja, ka viņam sāk tur spiest ārā naudu, jo atsūta viņam bildes un video, un viņš vienkārši nobiķa, viņam vienalga pilnīgi jolo, un nekas arī tālāk nenotika. Un viņš saka, nu likās baigi aizdomīgi, ka viņa tur darbojās ar rokām, vai ne, un čatā no viņas nāk visu laiku vēstules. Un viņš tā kā aizdomās visu brīdā, kādā veidā viņa ir sarakstīties čatā, ja viņa tā kā tur gultā, vai ne. Nu, tā kā kaut kāds aizdoms bija čali, bet viņš vienkārši ignorēja un deva vaļā viss kārtībā.
2: Tam užo drugi mozga robota.
0: Jā, jā, tieši tā, tur vairs loģika
1: baigi nesvēt. A baig, у нас там ваша рубрика стала 18+, я что-то не понимаю. Какой момент? Это началось. Ладно, ну слушайте, мы говорим действительно о романтическом мошенничестве, и тут без этого никуда, без таких разговоров. Убирайте детей от радиоприемников, что делать? Но или наоборот, объясняйте им. К сожалению, в нашем, очень часто в наше время случается, да, что хотят познакомиться. Как правило, я наблюдаю такую же картину в разных пабликах в интернете, на, там Facebook, например, возьмем, да, где как только, знаешь, какая-то, в какой-то группе девушка говорит, я тут новенькая в этой группе, а неплохо бы, там уже сразу люди реагируют. Сразу же все в комментах пишут, ну что, почем сейчас крипта, да, то есть, ну как правило, да, то есть, когда какая-то девушка сама хочет познакомиться, происходит так, и ты ей пишешь такой, ну давай познакомимся. Она говорит, вот, ой, я тут новенькая в группе, хотелось бы тут узнать вас поближе. Ну и начинают ей писать, она начинает предлагать им на каких-то криптобиржах заработать. И все уже это выкупили давно, все уже с этого ржут. Но вот из 50 комментов, которые пишут, ну что там с криптой, ну что, ну очередной бот. Один напишет, ну ты красивая, давай, ну давай попробуем спишемся. Все равно один какой-то находится. Ну
0: как же?
1: И бесполезно, даже мы, даже после нашего выпуска, даже можем мы долго здесь говорить, но и смеяться над этими всеми ситуациями. Но рано или поздно все равно кто-то из наших, в кругу наших знакомых попадется.
0: Вакар бей, венс я поставил в Facebook, как в нем донс узрексты. Он таз, чао, цик илгтайс, манс фанс. Он считал, ну как, лайк, лаусас музык. Изгибает от тебя позитес, вел кого-то, как ты тут сауцу, что пак дон. Ты мой кайминьоз dzīvo, reāli. Jā, un es gribētu iepazīt vairāk un vēl kaut ko. Viņš saka, nu, vai mēs varētu pāriet uz Telegramu vai viņš, ko tu runā? Tu man kaimiņos te pat dzīvo. Jā, bet Telegramā sarakstīties būs drošāk vēl kaut ko. Viņš saka, kas tu esi pilnīgs idiots? Un tas vispār ignorē. Viņš tur arī visticamāk vai nu bots vai nu kas, bet...
1: Nu, a možete don... Nu, tas...
0: Jā, īstais dons, jā.
1: Ну, может быть, ему даже так скучно стало. Давай по соседям быстро. Я не знаю, он же на Евроиде не собирается в этом году. Но может, есть свободное время появилось.
0: Jā, jā.
1: Но это
0: вряд ли. Ну, правильно, стас, скрапшинс, пусть там айзет уз шим тай фану картам, кур ир jāpērk, лай варētu зиņu тур концертам тикту, un vēl viss kaut kas. Mēs vēl mēru viņam, pēc tam sarakstam, kā, bet man jau ir fankarta. Nē, nē, nē, tā fankarta vecā, tagad, lai tiktu, vajag jaunu fankartu.
1: А что за фанкарта? Это ты типа покупаешь какой-то...
0: Jā, jā.
1: Ну, макс... Ну, она не настоящая, да, или...
0: Нет, нет, прям, я отсюда какой-то билдить, и тогда фотошоп устазит, а для... Бет, ну, дризма, я у Макс Легес интеллекс бус, он весь бус, да, вот сквалитативакс.
1: Ну, да.
0: Я.
1: Ой-ой-ой, что ж, опасно, опасно все это.
0: Jā. И... Ну, да. Вы версаетесь в полицию, а у меня мэр пообалдеть, какой сорокстатес, он никогда не скайтит свешникам науды интернета, лай цик юс у ня будут самилаюшес, вай кур, ну, вел какую-то скайл фото, вай камерс прекша, тур откаянатес, ацеритес, ка та ари ир валута. Он патя юс... tur viņam ne, nu, uz viņu šantāžām nereaģēsiet, viņš jau tāpat paņems jūs tos video un bildes un ir liela iespēja, ka viņš kaut kur darknetā viņas pārdos un pelnīs ar to naudu. Tā kā,
1: tas tvoji kontakti informācija ar tebie toži, da?
0: Anā, pēc... tas jā, tas, protams, databāze arī nonāks visu tavu informāciju, ka tu esi tāds, kurš var uzķerties, bet es domāju vairāk tavu kailfoto un tās lietas arī pēc tam darknetā kāds var pārdot, tā kā iespējams, ka jūs tur jau ceļojat. Tāpēc, nu, nedodiet bez maksas nepārbaudot cilvēku. Nē, nu arī vispār es internetā neiesaku arī saviem sievām, vīriem un draugiem, māsām. Ne, mās, ko es runāju? Draudzene, nesūtēt nekādas kailfoto, vēl kaut ko. Nu, tas digitālā pasaule. Nu, ja tas noteik, nonāk digitālajā pasaulē, ļoti liela iespēja, ka tas kļūs publisks kādā brīdī.
1: Ну, с другой стороны, чем круче развивается, то все тем удобнее потом будет говорить, что это все сгенерировано, это не мое.
0: Ари, факт, я.
1: Ну, по крайней мере, да. Это пока что. У меня пока что работает. Ладно. Я просто все... Я понимаю, я провожу параллель, да, с различными другими видами мошенничества. И, в принципе, источник, ну, вот, один и тот же. Первое, что вызвать эмоцию, да, и схема та же, в принципе. Вызвать какую-то эмоцию, ввести в какое-то легкое заблуждение. Будь то, знаешь, продажа чего-то ценного для тебя. Они подбирают к себе лазейку, да. Если первый раз ты посмеялся, что, ага, девушка мне тут пишет, да, конечно, тут что-нибудь разводится. В следующий раз тебе там предлагают купить что-то, да, и ты такой, блин, а я же как раз таки это искал. Или ты хочешь сам купить, ищешь что-то, и типа объявление начинает тебя в третий раз еще что-то. Со всех сторон идет вот этот вот цифровой обман. Как, вот, может быть, есть еще какие-то красные флаги для всех этих ситуаций? Или...
0: Ir viens pamatīgs sarkanais karoks, un to cilvēkiem dzīvē arī vajadzētu piekopt. Ir tāda lieta kā love bombings, jeb mīlestības bombardēšana. Un tas ir tas, ko piekop šie te krāpnieki. Viņi tev visu laiku bombardē ar mīlestību, par to, cik tu esi skaist, un mums būs tik skaist nākot, un es esmu tā iemīlējies tevī. Un šīs ir ne tikai digitālajā vidē, bet pavērojot savus draugus, arī radus, kur cilvēki ļoti ātri iemīlās, un ir nenormāli daudz uzmanības no otras puses, un viņš visu laiku viņu tur apber ar ziediem un dāvanām vispārējo. Esiet ļoti, ļoti uzmanīgi ar to un pievērsiet uzmanību, jo nekad tā normālās attiecības neveidojas ar mīlestības bombardēšanu. Tur kaut kas visticamāk ir slikti un tai pusē, kur bombardē šo mīlestību, viņa grib iegūt kaut kādu labumu. Jo man pietiekam daudz stāstu arī dzīvē ir, kur meitenes viņas nobombardē šo te mīlestību un iegūst nu, viņu tā kā mīlestību un pēc tam viņas apzog un ir tādi čaļi pietiekam daudz Latvijā, kuri iztīri pēc tam dzīvokus. Nu, pilnīgākie kaut kādi sociopāti, kuri vienkārši ir gatavi pilnībā iznīcināt otram dzīvi un viņi ir vislabākie mīlnieki vienkārši pasaulē. Viņi nesās uz rokām reāli to meiteni un no tam jābūt milzīgam sarkanam karogam, ja kaut kas tāds sāk notikt jūsu dzīvē.
1: Слушай, а есть ли какая-то, ну, приблизительная статистика, кто чаще попадается на романтические вот эти уловки мошенников?
0: Vai grūti, kā jau mēs tam arī runājām, tad grūti vispār jebkāda statistika. Man ir kaut kāds aplēses pēc citu valstu pieredzes, ka mums varētu būt ap 1,5 miljonu izkrāpts Latvijā ar romantisko krāpšanu, jo par tām vienkārši nekur neziņo, un tāpēc mēs neko nezinām par tām krāpšanām, bet ir citās valstīs apkopot, un ja mēs tā kā ekstrapolējam uz savu valsti, vienkārši paņemam uz to iedzīvotāju skaitu, tam tai būtu vajadzētu būt tai summai, ko mums izkrāp pārsvarā, uz vienu cilvēku aptuveni 4000 dolāru, tas ir ASV tāda vidējā statistika, tagad varētu būt bišķi augus. Vai kaut kāds dzimums ir biežāk, nu, visticamāk, sievietes, jā, sievietes ir ievainojamāks, jo viņiem arī tie algoritmi ir tādi, ka viņi meklē šķirtenes, vies 40, tas ir tas tā klasiskā grupa, un tas, kas man raksta arī visbiežāk, tās lielākās summas arī ir sievietēm. Čaļiem tur tā, zin, viņi tur kaut ko papauzē kameras priekšā, un pēc tam nobluķē, un neko baigi daudz neizkrāp, varbūt viņi kaut kāds dažas desmit vai simts tur pārskaitām online porno aktrisēm, kuras tur...
1: Angelina Jolie,
0: jā, vai slavenībā.
1: Не хватает, Брэд Питт писал, я помню, уж одной там бабушке.
0: Viņas parasti ņem porno aktrisi, tāpēc, ka sākumā viņas tur ir apģērtas, un pēc tamā laika tu sāc ņem skaitīt naudu, tad viņas tur atkailinās. Bet tās summas tur nav lielas, ko tur skaitur, varbūt 100, 200 kaut kādi dolāri, bet tad, kad ir tā iemīlēšanās un tie ano karavīri, tie ir тукстошим.
1: Ну, ну давай про солдата напомним еще раз. Это был случай, мы о нем говорили уже в прошлый раз. Можно еще раз рассказать очень быстро. Это солдат, который где-то воюет в Дальнем Востоке.
2: Да,
1: Сирии,
2: да, но это не обязательно только солдат. Это будет какая-то профессия, где человек отдаленно, например, на корабле, на автосъеговой станции, в космосе.
1: Один даже в космосе, кстати, космонавт был случай, когда писал.
2: Будет где-то отдаленно, на работе, которая хорошо зарабатывает, оплачивается.
1: И говорит...
2: И будут какие-то... Есть возможность сделать что-то не для всех известное, значит, какие-то... Нослапу.
0: Инсайдер информация.
1: Инсайдерская информация. Есть какая-то тайна, что которая там, тебя приобщает.
2: Да. И что что-то может случиться, и там, чтобы все это дальше.
1: Он сначала переписка, какая-то влюбленность.
0: Лавбомбинг, да.
1: Лавбомбинг.
2: Но это тоже надо понять, что это довольно длительно. С того момента, как начинается переписка, до того момента, когда спрашивают деньги, это месяцы.
1: Месяцы,
2: и
1: да.
2: То, что... делается, это то, что мошенник приготавливает эту персону для того, чтобы дальше выманивать эти деньги. Они уже изначально там рассказывают якобы про свою работу, там говорят, что может быть разные проблемы, и тогда месяц ничего про это не говорят, и потом уже рассказывают, о, такая ситуация случилась, и сначала просто как бы рассказывают, и уже вводя в такую стадию, где этот человек сам хочет помочь.
1: Помочь, да. Например, чтобы у меня сейчас тут военный конфликт и может случиться со мной что-то плохое,
2: да, он говорит,
1: чтобы мне отсюда выйти, мне нужны деньги.
2: Я уже так пробовала и это пробовала, я даже не знаю, что мне теперь делать.
1: Издалека
2: не беспокойся, я как-то разберусь об этой, эту ситуацию, я найду какое-то решение, и она уже, да, потому что это ее любимый. Ой, ну там только 1000, ну знаешь, я тебе могу дать. Он такой, ой, ну ты мне не будешь просто так давать, это будет займ, я обещаю, я тебе отдам, и я тебе отдам с процентами за то, что ты мне можешь помочь, и как бы в таком виде это будет происходить. Поэтому это не просто так, что, о, перечисли мне деньги, и человек такой, да, вот, пожалуйста.
1: Серьезный
2: да?
1: процесс, серьезная обработка. В этот момент этот же мошенник сидит, у него на связи в течение этого месяца еще примерно 15 человек, 15 девушек, которых он также, женщин точнее, будем уже так, он в возрасте будет выбирать, скорее
2: всего. Тоже интересно, что во всем этом процессе человек всегда чем-то занят.
1: Да.
2: В смысле, если, например, это военный, которого надо пустить в отпуск,
1: то
2: тогда на электронную почту все время приходят там генерал Ано пишет, о, мы получили вашу заявку, пожалуйста, заполните эту форму. Когда эта форма заполнена, приходит email еще с другого какого-то там с, я не знаю.
1: То есть до того момента, как, то есть они максимально в тебя пытаются вовлекать.
2: Да, и все время параллельно, как бы она расписывает, пишет с этим человеком, и параллельно по этой истории, которая идет, приходят разные имейлы, там спрашивают что-то делать, еще какие-то комиссии оплачивать, какие-то анкеты заполнять. Все время надо что-то делать параллельно этой переписке, все время какие-то
1: Ну, чтобы она не отвлекалась, да, чтобы она, не включилась в какой-то момент.
2: Да.
1: Мозг, да, и критическое мышление, которое скажет, стоп, подожди, что ты делаешь, это же развод. Ребят,
0: Un jāreiknās, ka ja cilvēks pēkšņi tiek nodalīts no ģimenes, pēkšņi pazūd jums kontakts ar viņu, un viņam viņš ir iemīlējies internetā vēl kaut ko. Tas ir milzīgs sarkanais karoks, kaut kas nav labi, ja cilvēks pēkšņi atsošanās jums, no jums. Jo tas ir pirmais, ko šis te krāpnieks gribēs izdarīt. Nodalīt šo cilvēku no visas iespējamās palīdzības, lai neviens viņam nevar palīdzēt, lai viņš ir viņu vienīgā
2: одна криминалог, да, она написала именно как бы расследование сделала с этим романтическим случаем. И это даже не так, что сразу они просят какие-то связи прекратить с родственниками. Сначала они даже рассказывают, да, что там есть любовь и так далее. И когда родственники понимают, что что-то не так, тогда эту же самую информацию мошенники используют. Он говорит, да, твои родственники просто не понимают.
1: Против меня, да.
2: Он не говорит сразу выбирай. Он не говорит выбирай. Это просто со временем так медленно происходит. Изначально не говорит, только не рассказывай никому. Нет, в романтическом мошенничестве они это просто органически со временем. Конечно, это их цель, но это не происходит так, что сразу не разговаривают там ни с кем, нет, они говорят, ой, твои родственники там будут рады, что ты наконец-то там нашел кого-то.
0: Он сам цитул интересант, кур вини ракста, промо социалы тикал, тур тоже заниматься, патрак с локалком, он пэда, я из принц дивам дэна, ман узрексти Microsoft Teams. Я, я стоит сарыкста с арвену мэчу Microsoft Teams, кас мулыкас, what, кота аривар.
1: Смотри еще, вспомнит еще какие-нибудь способы, там, мессенджеры всевозможные. Ладно, что, друзья, нам не хватит, наверное, дня, наверное, чтобы об этом говорить, потому что очень действительно серьезная тема, романтическое мошенничество, оно о нем мало известно, потому что оно не публичное, слишком не публичное, но, тем не менее, очень опасное. Люди, как мы сейчас уже говорили об этом, готовы на все ради любви и продать квартиры, все свое имущество, занять денег, отдать все мошенникам, как выясняется потом, и это очень серьезный удар, к сожалению, который многие люди не переносят. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к своим родственникам. И сами будьте бдительны, конечно же. К тому же, банк Luminor напоминает, что мгновенно разбогатеть, инвестировать, влюбиться, да, как мы выяснили, и выиграть 1000 евро, это, скорее всего, мошенничество. Банк никогда не просит раскрывать данные онлайн-банкинга или карты, включая пин-коды в своих сообщениях. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны, напоминает банк Luminor, берегите свои деньги. Также в бизнесе можно и важно принимать решения, основанные на фактах, а не на эмоциях. И просроченные платежи или плохая репутация могут дорого обойтись. Поэтому перед тем, как сотрудничать, убедитесь, кому вы доверяете. Кредитная информация с бюро представляет данные о финансовой дисциплине компании, кредитном рейтинге и кредитной истории. Прежде чем доверять, проверьте на kib.lv. Ну и будьте бдительны, слушайте рубрику «Код мошенников» по вторникам, с повторами по субботам. Если часто ты слышишь в субботу, значит, это повтор, актуальный выпуск в следующий вторник в 8 утра на Топ-радио. Ребят, спасибо.
3: Это был «Код мошенника». Актуальный выпуск во вторник в 8:00 в утреннем шоу

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в этот вторник, 5 мая, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Курсами температура воздуха составит до 13 градусов, в остальных регионах, а также в столице до плюс 20 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

Да, после всех наших утренних бесед о мошенничестве, да еще и за эфиром, и с нашими слушателями в комментариях, ну, в WhatsApp, продолжаются уже горячие дискуссии. И все эти технологии, которых пытаются, с помощью которых пытаются нас мошенники обмануть, это, конечно, все очень, с одной стороны, опасно, с другой стороны, проверяет нашу бдительность. Но, а есть технологии, которые нам стремятся помочь в чем-либо и посодействовать. Для того, чтобы уметь ими пользоваться, а мне кажется, в современном мире это сейчас супер важно, уметь пользоваться всеми возможностями, которые предоставляют нам те самые технологии, искусственный интеллект и прочее. У нас и в следующем часе предусмотрена рубрика, посвященная всем новинкам искусственного интеллекта, и специалист по интеграции в производственные процессы всех этих технологий Максим Сыч у нас будет в гостях. Поэтому мы скоро продолжим вот с таким классным треком.

твой рецепт сил от и до. С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.

0: это антисанитария. Ваня Дмитриенко и Ладони. Мы скоро продолжим. Дэвид Гетта и Хапатон, Walk the Way. Это восьмая строчка на топ-20. Максим Сыч у нас в гостях сегодня. Мы с ним сразу же продолжим после этого трека и после короткой паузы, буквально 3 минуты.
1: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam cāļa stilbi ķekava 1 kg 3,49 €. Sieras tilzītes cesvainas piens 6,99 € kilogramā. Cepamās desiņas ar sieru ādaži 400 grami 2,19 €. Rimi!
2: Anna, kur ir gardākās kūkas?
3: Tu domā, kurā vietā?
2: Nē, kurā pilsētā?
4: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
5: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
2: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
4: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
6: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколад Милка определенные виды. 300 граммов – 3,99 €. Докторская колбаса Астонда Смитого Гаду вареная. 1 килограмм от Фореверс – 4,49 €. Сметана Валмьера 15, 20 или 25% – 450 граммов – 1,39 €. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
7: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji. Arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
9: Среда начинается с правильной остановки.
10: Автостопом.
11: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
9: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
10: Автостопом.
11: Включи среду на полную мощность.
12: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
13: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts. Un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros Вся Латвия.
14: Прямо сейчас.
15: Прямо сейчас песни из топ-20.
16: Это топ-20.
17: Место номер 8.
18: Восьмая.

0: Так, технологии, технологии. Максим, привет. Максим Сыч в гостях.
1: Привет, привет.
0: Специалист по интеграции в производственный процесс, правильно я говорю? Различных
1: да?
0: технологичных да? штук крутых. И время от времени спасибо тебе, что заглядываешь к нам, чтобы рассказать о новинках в области искусственного интеллекта в том числе.
1: Конечно.
0: Ну, что там из новинок, Макс? Первый вопрос. Самый важный, самый главный.
1: Ну, много всего появляется, на самом деле. Сейчас таких прям супер каких-то, супер каких-то обезбашенных вещей не произошло, но вышла вот, например, у Клода новая модель, если из новостей так рассказывать,
0: да.
1: Mythos называется. У них вышла новая модель Opus 4.7, но еще помимо вышла модель Mythos, которую они решили не публиковать, потому что они сказали, что эта модель слишком хороша, и плохие, скажем так, люди, которые будут использовать эту моделью, смогут ее использовать в плохих целях, поэтому они решили ее не публиковать.
0: А что с... Ну, это... Клод производит компания Anthropic. Anthropic
1: да.
0: это компания, которая в свое время отказалась от госконтракта США, когда они говорят, мы с помощью нашего искусственного интеллекта, вы не будете бомбить там ничего, что вы там обычно бомбите.
1: Uh-huh.
0: За что их, я так понимаю, заканцелили в Америке или не очень-то?
1: Не-не-не, их вообще не заканцелили, наоборот, их многие люди, в частности, поддержали, то есть
0: да.
1: государство настроилось против.
0: Люди
1: там...
0: сказали,
1: да, там был суд, и причем суд выиграл Anthropic, и люди все их, наоборот, поддержали, что молодцы.

0: мы не можем давать такую технологию человечеству, иначе будет конец света. Не слишком ли они положительный образ себе создают специально?
1: Да, мне кажется, это частично маркетинг. Ну, то есть они таким образом хотят сказать, что, о, смотрите, у нас там самая крутая модель такая крутая, что, ах, ее даже нельзя там публиковать. И на самом деле, если посмотреть обратно, где-то пару лет обратно, OpenAI, когда выпускала там свою новую модель, то ли там GPT-4, то ли GPT, там, я не помню, O1 или еще какую-то, у них в блоге они тоже писали, что эта модель слишком хороша, чтобы ее публиковать, то, что люди смогут ей пользоваться там, чтобы там делать плохие вещи. Ну и в итоге давно ее уже публиковали, ее уже убрали, потому что она уже не такая сильная, и сегодня есть гораздо сильнее альтернативы.
0: Помимо... Ничего плохого не случилось?
1: Ну, мы как бы не знаем. Вот у вас рубрика есть про мошенников, да, там каждый день что-то случается, да, ну, как бы...
0: Ну, они тоже пользуются всеми этими технологиями. Тут уже это у них быстро все происходит.
1: Поэтому, с одной стороны, видите, как эта модель, как бы, она очень хорошо находит какие-то баги в кибербезопасности. И, с одной стороны, она может помочь многим компаниям, допустим, улучшить свою систему.
0: А, я вспомнил, я слышал про это.
1: Да. То есть она может помочь улучшить систему, чтобы не было никаких там проблем. Но, с другой стороны, если человек, там, допустим, хочет эту систему взломать, он попросит ее найти баги, она эти баги найдет, и как бы, ну, он ими воспользуется, да? То есть палка
0: это
1: с двух сторон.
0: Это была та самая модель, которая за 5 минут сломала то, что не могли... Нашла такие какие-то там древние баги, которые годами существовали, и она их мгновенно взломала. И они сказали, если мы такое дадим человечеству, они нам перевзломают все, что плохо... хорошо ломается.
1: Да. Давай уточним. Не взломала она ничего, да? Она просто нашла, скажем
0: уязвимости.
1: Так, уязвимости, угу. Да. Некоторые системы, которыми мы пользуемся уже там десятки лет, это популярные там системы.
0: Ну, iPhone, например, могла взломать?
1: Не могу сказать про iPhone. Про iPhone не было новости, но там различные другие системы, там для конвертации там видео и так далее. То есть форматов там разных. Угу. То есть системы, которые там открытые, GitHub, репо уже более там 10 лет, но да. У которых есть свои там какие-то уязвимости. Вот, она их нашла и сказала, что вот все люди пользуются во всех программах, это есть, а на самом деле там есть, короче, баги. Ну вот, то есть вот это вот модель.
0: Давай, просто я понимаю, что это уже наша далеко не первая встреча, и мы так говорим, как будто продолжаем предыдущие разговоры, но для тех наших слушателей, которые впервые включили, услышали, чуть-чуть поясним, что такое модель и что такое не модель. Если мы когда-то знаем искусственный интеллект, что это чат GPT, то это просто один из... это чат-бот одной из моделей, да? У Клота, о котором мы сейчас говорили, есть свой чат, и тоже можно поставить. То есть это альтернатива чату GPT. Есть еще другие.
1: Да.
0: Одна умнее другой. Какая-то общается и более интеллектуальная, какая-то меньше, но в целом они плюс-минус все делают одно и то же. Они тебе стараются максимально помочь, а они одинаково глючат, когда им надо глючить. Просто как только выходит какая-то новая версия чат-бота, они как будто бы чуть меньше галлюцинируют, чуть более умнее становятся, и так постепенно. То есть в этом случае та самая, которую вот они выпустили, была еще немножечко умнее, так что находила уязвимости в безопасности. Но та компания, которая выпустила чат GPT, это OpenAI, она тоже выпустила свою новую версию.
1: Да, она тоже выпустила модель GPT-5.5, которая сейчас активно используется, и по бенчмаркам, ну, бенчмарки это такие сравнительные тесты, показательные тесты. Она по уровню, в принципе, похожая на эту же модель Mythos, которая не была выпущена якобы компанией Anthropic.
0: Так смысл тогда?
1: Нет, ну, они конкуренты. Как смысл? Они конкуренты, они таким образом...
0: Смысл им не выпускать, если те уже выпустили что-то похожее.
1: Ну, изначально, когда Anthropic публиковал OpenAI, ничего не выпускал, да? То есть Anthropic сказал, мы сделали Mythos, и OpenAI там через несколько дней или на следующей неделе выпустила свою модель, которая, пожалуйста, вот вам Mythos, если вы хотели, ну, условно.
0: Но принципы их работы одинаковые? Или как это происходит?
1: На самом деле, да, в принципе, все эти модели очень похожи, то есть черная, белая, зеленая, красная, какая тебе нравится. То есть они делают все то же самое, они выдают ответ, им что-то спрашиваешь, они тебе дают ответ, но со временем эти модели улучшаются, то есть они могут независимо думать гораздо дольше и проверять себя. То есть, например, если я раньше просил модель, там, не знаю, сделай мне, например, какой-то там сайт, условно, да, и попросил, ну, вот она такая, окей, давай я там придумаю какой-то код, написала код, ну, вот тебе сайт. Я открываю этот сайт, смотрю, он там вообще не работает, кнопок нету, дизайн непонятный все, какой-то, все плохо. Я говорю, так, давай-ка ты исправляй здесь добавь кнопку, здесь другой цвет, и все вот это вот начинаю описывать словами.
0: Да.
1: То теперь эти модели работают, то вот как они улучшаются. То есть, когда я говорю, сделай сайт, она делает сайт, и эта модель идет

0: сама себя проверяет. Она открывает сайт, смотрит, такая, бат, здесь же ничего нет, там, или здесь цвета плохо стоят, или здесь там анимация не работает. Но она начинает сама там скроллить, проверять, и она начинает сама проверять и исправлять себя. Mm-hmm. И таким образом уменьшается вот эта потребность моя в постоянном присутствии, ей каждую деталь там говорить, исправлять. То есть я говорю, сделай сайт, она сама себя сделала, проверила, исправила, и такая говорит, вот тебе готовый сайт.
1: Слушай, ну это, наверное, самое важное, потому что больше всего бесит, ну как я, как человек тоже все это попробовал, я видел, как моя мышка водит по компьютеру и скроллит сайт, который там она создает, проверяет, тестирует. Долго, тормознуто. Но вот это больше всего могу по своему опыту сказать, что бесит ждать. А еще больше всего бесит все время подтверждать. А могу ли я сделать это? Да, можешь. А могу ли сделать? Да, да, все ты можешь. Просто делай. Я так понимаю, что чем умнее модели, они просто начинают просто делать. Ну, и меньше тебя спрашивать.
0: Не, ну как, спрашивать, если ты говоришь про подтверждение каких-то функций, которые они запускают, это для безопасности необходимо,
1: ну, типа, да?
0: Да,
1: я говорю, а все, мне плевать на безопасность, давай,
0: ну, фигачь. Ну, у тебя есть возможность, скажем так, есть такая, такой мод, скажем так, пропускать все вот эти вот запросы, пропускать запросы, чтобы она просто делала все сама. То есть это не очень безопасно, но это возможно так сделать, то есть, ну, обычно такое советую делать, когда она в каком-то ограниченном пространстве.
1: На отдельном компьютере стоять не нужно.
0: На отдельном компьютере, да, у нее нет какого-то там сильного доступа. Но если вдруг что-то как-то не так пойдет, то не страшно будет,
1: потерять всю информацию, да.
0: Да. То есть с этим надо быть осторожным, но в целом, да, таким пользоваться можно. Ну, зачастую я тоже могу сказать, что я частенько этой функцией пользуюсь, потому что, ну, действительно, подтверждать каждую функцию, это требует времени.
1: Но это, возможно, многих останавливает как раз-таки.
0: Кстати, давай тоже уточним, что значит подтверждать каждую функцию. То есть, когда вы просите своего и-агента что-то сделать там, типа, на своем компьютере, да, уже, то есть это не просто там создать сайт, который к вам никак не относится, а, допустим, там зайти в папку, посмотреть какой-то файл или еще что-то. Даже и такое сегодня уже можно, то компьютер будет спрашивать, то есть искусственный интеллект будет спрашивать у вас разрешение. Смогу ли я открыть этот файл, да? Могу ли я запустить эту функцию, да? И зачастую там очень много функций, которых мы, ну, как бы не знаем в целом, да, что они делают, потому что там разные программы, разные системы, но сам факт того, что многие разрешают, и компьютер действительно спрашивает нашего разрешения, но многое мы не понимаем.
1: Очень полезная штука, что в данный момент ты можешь и спросить у него, а для чего это нужно? А что ты хочешь сделать? И он тебе, в принципе, все объяснит и пояснит. Таким образом, многие, кстати, так и можно язык программировать. Правда, не знаю, зачем сейчас учить язык программирования, если все он за тебя делает. Но, тем не менее, можно поучить. Он тебе будет просто объяснять на все команды, их функции, как они выполняются, давать примеры, и можешь... Да, ладно, короче, я предлагаю продолжить наш разговор именно в этом ключе. Как может быть конечному пользователю это популярно? Потому что многие, кто никогда либо задумывался о том, чтобы сделать сайт, и не хотел сталкиваться, во-первых, с финансами, какими-то серьезными вложениями, да, и затратами. Сейчас пришли к тому, что взяли и за там день-два сделали себе тот сайт, который они хотят, без каких-либо посредников, просто написав это агенту, и он им все это сделал. Те люди, которые хотели чему-то начать обучаться, начали чему-то обучаться с помощью искусственного интеллекта, и это, мне кажется, одна из самых, ну, достаточно очень сильно полезных функций, которыми может сейчас любой наш слушатель начать пользоваться. Поэтому сделаем небольшую музыкальную паузу, после чего продолжим и расскажем про такие штуки, правильно, Макс?
0: Да, давайте.

0: Готовься к лету вместе с ЮСК. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
1: Латвияй ир дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

0: новинках технологий, ну, конкретно мы больше про искусственный интеллект, потому что Максим занимается именно тем, что интегрирует всевозможные интеллекты в рабочие процессы, заменяя тем самым обычный интеллект искусственным. Максим,
1: да,
0: часто
1: да.
0: ли тебя так обвиняют в таком? Ты забираешь наши рабочие места?
1: Нет, честно, не часто. Возможно, я просто не сталкиваюсь. Именно с этими людьми чаще приходится работать с теми, кто принимает решения, кто видит от этого финансовую выгоду, поэтому там особенно проблем таких нет.
0: Ну вот люди, которые принимают решения и не видят смысла в финансовых затратах на, допустим, веб-программиста, веб-дизайнера и создание сайта где-то на стороне, принимают решение, а давайте сделаем сайт самостоятельно. И, как ни странно, сейчас это стало более чем возможным, просто нужно какой-нибудь выбрать для себя. А, кстати, вот, хороший вопрос. Посоветуй, что выбрать-то, что? Если, вот, допустим, поставил себе задачу, я хочу себе сайт. С чего начать, куда идти, куда смотреть?
1: Да, берешь, открываешь первую программу, которой ты пользуешься. Может быть, не обязательно Клод, не обязательно там Gemini. Ты можешь и в ChatGPT это сделать. Да?
0: Ну, есть... вот давай. Все знают ChatGPT. Uh-huh. Все хотя бы раз им попользовались. Я же могу сказать, ChatGPT.
1: Сделай мне сайт.
0: Хочу сделать сайт, да?
1: Да, да.
0: Кстати, у ChatGPT же... А, нет, ChatGPT не... Gemini, он же у него жена на бананы есть. Он еще и нарисует.
1: Нарисует, но и ChatGPT нарисует. То есть они там... Gemini рисует картинки, а по факту, когда делает сайт, это пишется кодом, да, JavaScript, да. В основном, и всякие анимации в этом, в Java, то, соответственно, и ChatGPT справится. То есть здесь нет там необходимости людям, которые никогда не пользовались, допустим, Gemini, переключаться там на какой-то другой сервис, да,
0: хорошо.
1: Если пользуетесь ChatGPT. Единственное, когда вы просите создать мне сайт, нужно, конечно, указать, чем вы занимаетесь, какая целевая аудитория, да, чтобы искусственный интеллект понимал, что это должен быть за сайт, потому что, когда он изначально начинает делать, ну, он будет делать максимально абстрактно, да, чем больше мы ему дадим информации и контекста о том, чем мы занимаемся, тем более подходящий сайт он нам сделает, да.
0: Можно я тогда приведу маленькое такое сравнение? Я, поскольку в последнее время тоже попользовался Клодом, он задает тебе, начинает задавать тебе вопросы. Если ты ему говоришь, Клод, сделай мне сайт, он такой, окей, чем ты занимаешься? И выдает прям список, ты можешь кликать на ответы, очень удобно. Мне так нравится его интеракт, ну, вот этот его интерфейс именно, с которым он к тебе с тобой общается.
1: Ну, да, вы видите, у каждой модели есть небольшие свои разные какие-то штуки. Здесь, если вы пользуетесь там ChatGPT, вы можете тоже попросить, чтобы он задал вам вопросы наводящие, чтобы было понятно ему же самому, как сделать этот сайт лучше. Да, ну, да, действительно, в Клоде, то есть модели иногда сами наводящие вопросы задают, чтобы более точно подходящий вам сделать сайт. То есть это тоже прикольно, что есть проактивность с этих моделей, она начинает появляться. Это больше как диалог, а не монолог, скажем так, или...
0: Хорошо.
1: Ну, что-то попросили, он сделал.
0: Он сделает тебе сайт, допустим, ну, то есть ты просишь, он задает тебе вопросы, или не задает, или ты ему уточняешь, он тебе это сделает, как с ним договориться, как, где это будет. То есть он сначала сделает это на своем компьютере, правильно?
1: Да, нет, он выдаст просто, скорее всего, код, который нужно будет, что-то дальше с ним нужно будет делать.
0: Куда-то
1: да?
0: его надо просто поставить. Дальше нужен хостинг или что-то. Куда-то.
1: Да, да. И я советую дальше, вот он сделал сайт, и там, если у вас есть, допустим, ChatGPT, вы можете нажать кнопочку, там есть, если выбрать плюсик, есть возможность выбрать Canvas. И возможность выбора Canvas, она дает возможность, опять же, посмотреть, как этот сайт будет выглядеть. Если вам визуально нравится, выглядит красиво, классно, тогда дальше просто, что я советую, это с ним пообщаться, как этот сайт можно запустить. То что есть... для этого нужно там. Да. И дальше он начинает там хостинг.
0: Он вам объяснит, что такое хостинг, как, где, какой лучше, может быть, даже сравнить вам цены в вашей стране или там, где вы находитесь. Может посоветовать, как правильно, может посоветовать, как настроить, в конце концов, этот сервер, да, если вы там вообще ничего не понимаете. Он вам даст пошаговую инструкцию.
1: Да,
0: это
1: да,
0: вообще невероятно,
1: да,
0: честно
1: да,
0: говоря.
1: Да. Поэтому, ну, здесь я даже так скажу, мы немножко входим вот в такую эру, когда, ну, действительно, людям нужно научиться там задавать вопросы, да, и не бояться задавать вопросы, когда мы что-то не знаем, и это такое, получается, постоянное обучение у нас тоже с нашей стороны, с человеческой, потому
0: как
1: что...
0: Как правильно? Ну, я помню, мы обучали наших родителей, как правильно сделать поисковый запрос, чтобы тебе что-то найти. Потому что, говорит, а я не знаю, как найти мне там, чтобы купить телефон. И он пишет, купить телефон. Ну, нет, надо написать, какой модель, какой модель. Ну,
1: да.
0: То есть, это мы прошли уже вроде как бы. будто бы. Теперь надо научиться правильно задавать вопросы агенту.
1: Да,
0: или...
1: да это одно, вот то, что называется промпт-инжиниринг. Я даже больше говорю, вот с точки зрения психологической, это перейти, вот перешагнуть вот этот барьер, что а это же можно спросить, да, то есть многие там, я не знаю, каким искусственным интеллектом пользоваться. А ты спроси искусственный интеллект. То есть для этого тебе не нужен там на топ-радио там какой-то там ведущий, да?
0: Да.
1: Или где-то еще.
0: Пошли
1: а я
0: отсюда.
1: Не знаю, да, а я не знаю там, как сайт вообще сделать, да? Так ты можешь спросить искусственный интеллект, как сделать сайт. И он тебе прям пошагово опишет, что для этого надо, как это работает и так далее.
0: Ну, к примеру, есть... вот наш слушатель присылает ссылку, говорит, вот за 2 дня вот этот сайт, до этого никогда в жизни не делал сайтов. Ну, я сейчас открыл даже плюс 1 просмотр, смотрю, ну, нормально.
1: На самом деле, таких кейсов все больше и больше, где люди без каких-либо знаний, то есть делают какие-то мини-приложения, сайты для себя, для своей жизни, и чтобы это было удобно, вот прям то, что им нужно. Не то, что люди... Многие даже делают то, что продается по подписке, я не знаю, там какие-то комьюнити или какие-то там сайты или так далее, которые люди продают по подписке, они просто делают и копируют их с помощью там вот этих моделей искусственного интеллекта, они просят, сделай мне, пожалуйста, такой же клон со всей функциональностью, да, вот, и люди получают там тот же сервис, по сути, да, только бесплатно. Ну, понятное дело, это требует времени, да, то есть это нужно, чтобы сделать, это все еще нужно сделать, то есть это тоже искусственный интеллект, он, конечно, делает, но тебе периодически нужно будет все равно подходить, там, подтверждать какие-то команды или посмотреть, как это выглядит, его немножко направить, здесь нужно чуть-чуть другой цвет, здесь немножко кнопочку подставить и так далее.
0: Чтобы в этом всем разбираться, нужны ли какие-то специальные программы или можно все...
1: Да на самом деле нет, то есть ты максимально просто ты можешь начать работать там в ChatGPT или там, не знаю, там в Claude или в Gemini, но со временем, если ты хочешь более профессионально этим заниматься, тогда есть определенные программы, которые позволяют тебе сразу же с программного интерфейса запускать уже код, потому что, ну, наверное, здесь мы более говорим про такие технические вещи, да, там сайт или какие-то программы, и этот, скажем так, IDE, которые позволяют этот код запускать непосредственно с программы, потому что в самом ChatGPT это все-таки чатовый интерфейс, там такой возможности нету, хотя с помощью определенных функций такое тоже можно сделать. Вот, поэтому есть разные программы, да, есть там Antigravity, Cursor, да, есть, я, допустим, пользуюсь VS Code, но мы, наверное, не будем уходить, больше это, скажем так, уже такая техническая спецификация этого всего. Можно начинать в простом чате, и этого будет достаточно до определенного времени, а если уже вы дойдете до уровня, когда этого недостаточно, я думаю, что вы сами сможете разобраться, что там дальше нужно и не нужно.
0: Ну, важный момент — дизайн. Допустим, ты хочешь себе что-то специфическое или классное. Что сейчас в плане генерации картинок, если ты в курсе, что может быть именно с этой точки зрения? Потому что, ну, даже если создавая сайт, да, тебе нужны красивые иконки, тебе нужны какой-нибудь красивый логотип, в конце концов, может быть, как-то надо украсить или какой-то сделать
1: опять
0: шапку
1: же,
0: профиля.
1: Да, возвращаясь, опять же, я не сторонник того, что тебе нужно использовать 101 программу, для каждого кейса свою программу. Это прикольно, но это очень сложно за этим всем следить. Каждый день что-то выходит новое. Поэтому то, что я советую, выберите какого-то одного поставщика искусственного интеллекта, условно, допустим, ChatGPT. Вот ChatGPT, допустим, на...
0: Это сейчас не рекомендация. Это вот, ну, на самом деле, да, то есть просто как один из и самый популярный, наверное. На самом деле, есть более другие хорошие. Там надо смотреть по ценам, наверное, и по качеству. Или как там идет?
1: Ну, во-первых, цены, качество, да, но смотрите, вот на ChatGPT, почему я советую? Потому что на прошлой неделе вышла новая модель для генерации картинок у OpenAI, у ChatGPT. И она действительно одна из лучших. Она лучше, чем тот же там Gemini, да, Nano-Banana и другие модели. То есть и здесь, понимаете, здесь история о том, что, ну, скорее всего, Google сейчас через там неделю выпустит свою новую модель, возможно. Ну, я не знаю, я сейчас просто говорю.
0: Ну, возможно, да.
1: Да, и она будет еще лучше. Но, камон, на самом деле, вот все эти модели уже настолько хорошо генерируют картинки, то есть, да, где-то ты, возможно, еще можешь сказать, что это где-то там искусственный интеллект, но для каких тебе задач надо? Сделать себе свою картинку там в профессиональном виде, пожалуйста, можешь сделать. Сделать инфографику, вот сейчас у ChatGPT вышла модель, она делает классные инфографики. сделать слайды для презентации, и Gemini, и ChatGPT делают классные слайды. Но что тебе еще нужно? То если поиграться, над кем-то подшутить, то, в принципе, это и в той модели тоже можно сделать. Ну, действительно, и нет смысла тебе сейчас там прыгать на 10 разных там сервисов. Да, классно за этим всем следить, если это тебя интересует, но если ты занимаешься каждый день своим делом, и тут на радио услышал, ну, используй ты один там, допустим, чат, но используй его на 100%, а не там только 10.
0: Да, да? Когда просто спросил, а какая сегодня погода?
1: Ну, типа того, да.
0: В принципе, к чему мы все это и ведем, да? Пользоваться сейчас в наши дни искусственным интеллектом или как-то, ну, это вообще как бы не то, что нормально, это must have, и говорить, что да вот, бесит мне ваш искусственный интеллект, да сколько можно, да все это. Ну, лично меня тоже раздражает, например, музыка, сгенерированная искусственным интеллектом. Ну, есть такое, да, то есть тебе нравится, например, да. Но, опять же, ну, знаешь мою, да, почему?
1: Нет.
0: Я объясню. Когда поет реальный исполнитель, поет реальный человек, и музыканты играют или не играют, ну, там, неважно, да, они делают какие-то нестандартные ходы, они делают ошибки, они что-то, где-то какие-то ляпы. Некоторые, я, поскольку раньше писал музыку, я некоторые ляпы слышу. И это, ну, это всегда как бы круто. Иногда что-то такое необычное, какой-то звучок добавлен, такой, который меня цепляет, хуки так называемые. Все песни, сгенерированные искусственным интеллектом, пока что на данном этапе, очень шаблонные. И я не готов слушать промпт. Я хочу слушать эти ошибки. Я хочу слушать что-то оригинальное, необычное. То, что отличает от общего фона и общей массы. Потому что, если, допустим, среднестатистический артист Максим Сыч сейчас возьмет синтезатор и споет песню, оттюненную там автотюном, да, и быстренько запишем ее, это будет одна из миллиона песен. То же самое, что ты возьмешь, напишешь промпт и напишешь песню с помощью ChatGPT. Это будет еще одна из миллиона песен. Но как только ты сможешь найти что-то сделать уникальное, вот это я хотел бы послушать. Что-то необычное.
1: На самом деле, знаешь, вот много артистов сегодня в современном мире, которые очень много автотюнят свой голос. Ну, то есть, и по факту очень сложно отличить. Ну, иногда бывает голос настоящего артиста от искусственного интеллекта.
0: Так это еще группа Европа начала. Ну, Ормала. Вспомните.
1: Да. И куча других артистов. Ладно,
0: ну, так это же эффект.
1: Да, но то, что мне нравится, твой пример, то, что ты говоришь, ну, вот эти вот ляпы и так далее, это, знаешь, это как с текстом тоже. Раньше мне говорили, что вот, не могу использовать искусственный интеллект там, для написания имейлов, он пишет как робот, да? Почему? Потому что, ну, зачастую там, если он там прям хорошо попросил написать, он напишет так же, как ты бы сам не написал, да, там все слишком идеально. А где вот эта вот запятая потерянная, да? А где вот это вот, не знаю, гарум за меня не поставил? Какая-то опечатка, да-да-да. То есть то, что, ну, нам человеком, людям более
0: нам кожаным.
1: Нам кожаным более подобает. Вот, поэтому, скажем так, чтобы были вот эти вот киноляпы, я думаю, что на самом деле вот со временем мы к этому тоже придем. То есть на самом деле, мне кажется, со временем искусственный интеллект научится так же ошибаться, как и человек. Если мы сейчас его оттачиваем, чтобы он делал все идеально, то со временем, даже сейчас, допустим, вот я тоже когда обучают там своих разных компаний, я говорю, ну, если вы хотите, чтобы он писал, как вы, ну, накиньте своих имейлов, да, дайте ему там 5-10 примеров того, как вы пишете имейлы, чтобы он тоже научился ошибаться, как вы. Да, потому что так он пишет слишком хорошо, идеально. Я сам его использовал для написания таких социальных текстов для социальных сетей.
0: Асоциальных
1: текстов, да. Он писал слишком хорошо. Я просто читаю, понимаю, я бы такой текст бы не написал, да, я понимаю. Говорю, давай попроще, да, давай что-нибудь попроще. Вот, поэтому дайте ему возможность, да, ошибаться, дайте ему возможность писать как-то.
0: А знаешь, как верный способ, сейчас можем подсказать нашим радиослушателям, как легко отличить текст, написанный искусственным интеллектом. Пока, вот, ну, вообще база просто. Один из отличительных, он тире ставит длинное, большое такое.
1: Да.
0: А его нету просто на клавиатуре, чтобы его поставить, там надо залезть в другую раскладку клавиатуры, чтобы поставить это длинное тире. Да, если это вы видите текст написанный, и там длинное тире, это, скорее всего, искусственный интеллект, потому что обычно человек
1: лень. А знаешь, что меня еще сейчас бесит? Сейчас вот это очень сильно популярно стало, когда люди в любых текстах говорят, это не там, допустим, это не что-то, это вот что-то другое. То есть там, не знаю, это не игра, это насилие над психикой человека. Да. Это не это, а это вот это. Вот это вот фраза «это не это, а это вот это» прям, ну, так шаблонно звучит. Я прям слышу вот во многих текстах это.
0: Но, тем не менее.
1: В последнее время стало очень популярно, да.
0: А я уже, вот я просто не могу никак понять, ну, этим так все перенасыщено. Уже все начали этим, ну, как не все, но многие начали этим пользоваться. SMM-специалисты те же самые, да. Когда мы читаем какие-то посты, но уже в 90% случаев они написаны и либо проверены с помощью ИИ, либо там даже, я иногда, мне это сам, я понимаю, что любой текст уже нечитабельный, я смайлики просто прошу, расставь смайлики, он расставляет смайлики. Ну, когда, я редко это делаю, но если надо, знаешь, просто чтобы
1: добиться. Бесит эти смайлики, если честно.
0: Ну, бесит, да, но без них некрасивый текст, никто не хочет видеть сплошной текст, все хотят видеть какое-то разнообразие, да. И да, и он это тоже сделает за вас. Я просто... Думаю, этим настолько все перенасыщено, что уже хочется. А если я получаю какой-то большой текст написанный, я уже давно закидываю в него и прошу, давай коротко мне.
1: Ну, конечно.
0: И просто искусственный интеллект пишет нам статьи, тексты, посты, которые мы потом с помощью искусственного интеллекта для себя расшифровываем. Ну, куда мы приехали?
1: Это еще быстренько расскажу один пример. У меня в одной компании был клиентский сервис, да, они отвечают там на имейлы, которые пишут клиенты. И там один клиент пишет им уже там 10-й раз одно и то же, да, ему вроде уже объяснили, позвонил, и все. А он все толдычит, одно и то же пишет и спрашивает. Они, короче, не задолбались, они говорят, взяли этот email, говорят, дали в ChatGPT, сгенерируй максимально длинный ответ, там, на 10 страниц, то, что ты можешь, да. Вот, он там дал такой ответ, они его скопировали, отослали его. Ну, пусть читает, все, задолбал уже.
0: Возможно. Ребят, все, к чему мы сейчас и почему Максим к нам приходит, для того, чтобы просто вводить вас в курс дела и рекомендовать, наверное, какие-то вещи. Выбор, чем пользоваться, как пользоваться, насколько глубоко в это внедряться, это же за вами. Но всегда можно, опять же, спросить совета у того же самого чат-бота, которым вы пользуетесь. И они, причем без проблем, рекомендуют друг друга. Если там, у меня часто такое было, я говорю, а что посоветуешь, какую модель? Он говорит, ну, вот, мне Клод какой-то может рекомендовать Gemini. Gemini, ты знаешь, Gemini очень хорош для таких вещей. И пишет конкретную версию. А с этим, там разница есть, да, потому что некоторые модели дороже. То есть запрос, если переводить запрос на деньги, на стоимость, да, то есть там у некоторых дороже, у некоторых дешевле. А вот эта модель будет попроще, и ты сэкономишь токены таким образом, и так далее. И они советуют и рекомендуют друг друга. Так что там смело можно, там нет такого, что нет, пользуйся, ну, я ревную.
1: А еще, знаешь, я вот советую людям, которые вот только, может быть, начинают, ну, действительно, попробуйте их, не знаю, если в английском такое хорошее слово, помоги перевести, зачелленджить их. Да, как это можно перевести?
0: Ну, сделать
1: вызов какой-то,
0: вызов,
1: да?
0: Вызов друг вот. Другу, да, чтобы они, кто лучше справится с задачей.
1: Не то, что кто лучше справится с задачей, а возьмите свою какую-то задачу, которую вам нужно сделать, да. И дайте им, посмотрите, вот возьмите там платную подписку и какую-либо из моделей, и просто посмотрите, насколько она сможет хорошо вам помочь дать ответ. Я, допустим, у меня было две вещи, я так как занимался раньше финансами, я и попросил, один раз у меня был годовой отчет, надо было сдавать, буквально это было в этом году, и мне бухгалтерия прислала все там данные, там инвентаризацию, список дебиторов, кредиторов, там бухгалтерскую книгу и так далее, ну, то есть список документов. И говорит, вот, просмотри, если что, подпиши. Я вроде посмотрел, так, ну, глазами просканировал, вроде окей, все, думаю, подписал, уже думаю отправлять, думаю, ай, ладно, дай загоню, посмотрю, ну, может, мало чего и там искусственный интеллект найдет интересного. И я думаю, дай загоню. Загнал, короче, в искусственный интеллект, он там сидел, думал, там 10-15 минут, ну, то есть там большие документы, это не одна страница, да, по 10 страниц.
0: Но бесплатная версия послала бы с тебя с таким запросом нафиг.
1: Да, бесплатная версия послала, платная. Платная версия, да, то есть там самая хорошая модель. И слушай, она возвращается, она говорит, все хорошо, только две вещи. Первое, у тебя там в годовом отчете на третьей странице неправильно написан регистрационный номер. У тебя там лишний нолик. Я такой, да ладно вообще, я бы точно этого никогда не заметил. Ну, то есть, да. Кто будет там просматривать каждую страницу? И второе, она говорит, а вообще у тебя на самом деле там баланс не сходится. А я думаю, в смысле не сходится. Я говорю, просмотрел, ну, то есть все вроде сходилось. А потом смотрю, там где-то типа в какой-то цифре там не один, а два написано. И я просто глазами когда смотрел, я вроде посмотрел, проверил это, но я даже не заметил. И он говорит, ну, у тебя по бухгалтерской книге все как бы введено правильно, там, наверное, просто опечатка какая-то, да? То есть вот здесь должно быть, вот в этой позиции должно быть столько, и общая сумма столько-то. Он прям показывает, где конкретно, и что это за ошибка, и ошибка или нет. И там он говорит, просто, наверное, печатка, потому что по бухгалтерской книге все сходится, там просто надо исправить. И для меня вот этот момент был такой, ну, действительно, вау.
0: Но да, то есть... хороший, кстати, совет будет тоже договоры проверять с помощью.
1: Да.
0: То есть... Договор прислали, проверьте. Ну, там, по крайней мере, спросите его. Так, а что здесь? Ну, мы же не читаем их. Нам присылают очередные правила пользования там мелким шрифтом туда-сюда. Он же заметит любой мелкий шрифт.
1: Да.
0: Он все вам объяснит.
1: Не, просто вот к слову, вот по годовому отчету, то есть куча документов, куча деталей, разные цифры, да, то есть даже финансовые какие-то показатели, он это все пересчитывает. Ну вот этот сам факт, что меня вот действительно поражает, что даже такую сложную задачу, как, не знаю, проверить, сопоставить все документы между собой, все это сходится, не сходится, он это делает, да. Договор — это все-таки текстовый документ, ну, сравнительно проще, чем работать там с 5 разными документами, с финансовыми показателями. Вот, поэтому если у вас есть какая-то задача сложная, которую вам нужно сделать, рутинная, просто ради интереса просто возьмите платную модель, попробуйте там за $20 в месяц.
0: Но я даже могу сказать, что некоторые модели предлагают первый месяц бесплатно.
1: Да. Можно даже такие варианты найти и просто дайте ей, опишите как можно детально, дайте ей возможность доказать вам свою полезность. Я говорю, в некоторых случаях у меня просто там челюсть отвисает, я в шоке, что сегодня уже можно так делать, потому что, ну, раньше мне это надо было бы делать самому, сидеть, разбираться, искать. Ну, мне еще там куча примеров, но, наверное, на другой раз оставим.
0: На другой раз, потому что с удовольствием тебя еще раз услышим здесь, пригласим, чтобы ты нас вводил в курс дела новинок, технологий, которые сейчас, ну, мне кажется, без них, ну, это, наверное, важно. Я думаю, что чем дальше и со временем это уже будет настолько повсеместно, так что мы сейчас как будто пока только находимся на первой ступеньке. Дальше это будет абсолютно везде, скорее всего. Но это то самое будущее, которое неизбежно. Да. Спасибо тебе. Ждем еще раз.
1: Спасибо.
2: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Радио о погоде. В этот вторник, 5 мая, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Курсами температура воздуха составит до 13 градусов. В остальных регионах, а также в столице, до плюс 20 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду.
3: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: šoviņš? Jā, kvadrātiņš. Salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi. Salga.
1: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā Biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāršu skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes Finish Service kasēs.
2: В Кассину Кай выгодные цены каждый день. Фотоэпилятор Philips 389 евро. Ручной пылесос Dream 219 евро. Холодильник Горение объемом 268 литров всего 279 евро. Кассину Кай. Предложение действует в магазинах Кассину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
0: Я макса мазак, палек вайрак. Ар самазин ЛВ, висир теж тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Pusļot došķi. Puskusēt, kamarī. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

искусственного интеллекта, он очень часто, когда ты просишь какое-то там что-то написать, прокомментировать, он очень часто использует «да-да, именно этот». Например, «расскажу вам про погоду». «Да-да, именно про ту самую погоду». Так что если вы где-то в тексте видите «да-да»,

0: Runway. Услышим скоро.
1: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока, расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
2: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Кековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Кековский край рядом с торговым центром

0: TV3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит того.
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
4: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
5: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
4: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и Бюро кредитной информации.
6: Mēs saprotam. Lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

ваши колонки, просто чтобы напомнить, сегодня будет конкурс «А что по кино?». И если ты хочешь участвовать и получить классный приз, пиши мне на WhatsApp 2-5-0-3-7. Просто напиши, что хочешь участвовать. Я выберу одного счастливчика, и мы пообщаемся. Я еще хотела сказать, что эта новинка мне тоже очень нравится. Это Lady Gaga. Доучи. Runway. Ну и не менее мне нравится именно эта стариночка от Swedish House Mafia. Просто нравится она по-другому. Совершенно другая атмосфера. Don't you worry, child.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде в этот вторник. Сегодня, 5 мая, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Курсовая температура воздуха до плюс 13 градусов. В остальных регионах, а также в столице, до плюс 20. Ветер западный до 4 метров в секунду. На данный момент в Риге плюс 14.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Новые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
1: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джута с Круст Калны. Чековский край, рядом с торговым центром А7.
2: Большая весенняя распродажа «Акросейл» начинается только с 8 по 10 мая.

хочешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Сегодня Всемирный день гигиены рук. Это, конечно, спасибо за напоминание, но такой день мы отмечаем теперь уже каждый день. Спасибо пандемии за это. Сейчас уже реже увидишь людей, которые из общественного туалета выходят и проходят мимо умывальника. Меня это радует, а вас? А также сегодня Всемирный день общения, как напоминание, что нужно иногда вылезать из своих берлог и общаться с людьми живыми, настоящими, своего рода.

Можно устроить себе праздник в любой абсолютно день недели. У них сегодня очень оригинально, очень неожиданно, 5-й день мая. Я даже сделаю вот так. Ладно, ну, в общем, аплодисменты мексиканцам. Это гениально. 5-й день мая они отмечают. Называется он Cinco de Mayo, да, тоже логично. Ну что ж, молодцы, мы тоже так можем, правда? Поэтому раз такое дело, то...

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazine LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazine LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāršu skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes biļešu servisa kasēs.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Skaršo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
6: Пусть дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
7: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts. Un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.
8: Riepu garažā LV. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
9: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
10: Среда начинается с правильной остановки.
11: Автостопом.
12: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
10: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобрава Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
11: Автостопом.
12: Включи среду на полную мощность.

0: красиво.
1: Свет, свет, камера, камера, радио.
2: А что по кино?
1: Проверь свою интуицию.
2: Конкурс на топ-радио.
3: А что по кино?
2: Прямо сейчас.
0: Все верно. Прямо сейчас конкурс «А что по кино?» И на связи уже участник. Добрый день, привет!
4: Добрый день, привет!
0: Валерий, давай с тобой сыграем. Есть шанс выиграть билеты в кино. Хочешь в кино?
4: Конечно.
0: Конечно. Круто. У тебя есть уже даже мысль, в какое кино? Куда ты хочешь? Какой фильм посмотреть?
4: Еще не посмотрел, но найдем обязательно.
0: Хорошо, хорошо. Супер. Сегодня я загадала фильм, будет несколько подсказок, будет и саундтрек, будет и отрывочек из этого фильма. Поэтому, просто желаю тебе удачи. Ну, а остальные наши слушатели, конечно, можете подключаться и в WhatsApp писать ваши варианты. 2-5-0-3-7. Ну что ж, первая такая большая длинная подсказка. Это приключенческий фильм с элементами ужасов и комедии. То есть и то, и другое. Главный герой – авантюрист и бывший солдат, который отправляется на поиски древнего города мертвых. Основная локация там, конечно же, вот этот вымышленный город Хамунаптра. Вот он и есть, этот город мертвых. Фильм сочетает практические эффекты и раннюю компьютерную графику. Картина имела большой коммерческий успех и получила продолжение. Фраза из этого фильма очень популярная, звучит так: «Смерть – это только начало». Ну, еще есть такая: «Ему нужны твои глаза». Ну, или «Он охотится за твоими глазами». Ну, и сейчас послушаем отрывочек из этого фильма.
5: «Фивы – город живых. Жемчужина фараона Сети Первого. Родной город Имхотепа, верховного жреца фараона, стража мертвых. Родина Анксунамун, любовницы фараона. Ни одному мужчине не позволено было прикасаться к ней. Но ради своей любви они готовы были рискнуть жизнью.
0: Валера, есть у тебя какие-то варианты? Я тебе даже поставлю, смотри, саундтрек так, под фончик для общей атмосферы. Какие варианты?
4: А вот вариантов как таковых не вспомнить сразу, но вот знаю этот фильм стабильно.
0: 100%.
4: Вот сейчас как он называется.
0: Смотри, съемки проходили очень много где, практически по всему миру. Там и Марокко, там и Египет, Англия даже, и, естественно, Штаты. Смотри, вот эта музыка, она прям про что-то, какие-то приключения, вот давние причем.
4: Да, и там, по-моему, не один этот самый был. Не одна часть, да?
0: Да, да. Не одна, это франшиза.
4: Да, да.
0: Я просто, знаешь как, я тебе скажу, и ты скажешь: да я же знал.
4: Я же знал, да.
0: Ты точно знаешь. Фильм 99-го года. Валера. Нет? Не будет?
4: К сожалению, не вспомнишь.
0: Слушай, пиши еще, возможно, получится еще раз поучаствовать. Сегодня билет в кино Форум Синемас составляем мы пока что себе. Они будут ждать другого победителя. Я зато могу тебе пожелать классного дня. Можешь передать привет кому хочешь, Валер.
4: Спасибо.
0: Кому привет передашь?
4: За классный день. А так, привет всей Елгаве. Я Валера. Если что, звоните, пишите, как говорю обычно.
0: Хорошо, да. Елгаве большой привет. Это мой родной город. И тебе классного дня еще раз желаю. И что? Фильм я наверняка... А давайте я его объявлю уже после следующего трека. Хорошо?
4: Хорошо.
0: Давай.
4: Спасибо.
0: Все. Пока. Чао-чао.

7 мая. Кстати, вот скоро день рождения у этого фильма, 99-й год. Это был главные роли исполнили Брэндон Фрейзер и Рэйчел Вейс. Режиссер фильма Стефан Сомерс. Это, конечно же, «Мумия». Очень много сообщений от вас в WhatsApp. Это «Мумия», первая часть. Фильм снимался 17 недель. Интересные факты, что роль Рика О'Коннелла изначально предлагали Тому Крузу, но в итоге ее получил Брэндон Фрейзер. Но именно этот образ сделал его мировой звездой. Многие сцены снимались в пустыне Марокко, где съемочной группе приходилось работать при экстремальной жаре, в песчаных бурях. Актеры и команда даже получали специальные медицинские инструкции, в общем, как не умереть от обезвоживания и укусов насекомых. Режиссер хотел сделать фильм не таким чистым хоррором, а именно в духе приключений Индианы Джонс, поэтому в фильме много юмора. Фильм стал огромным хитом и собрал сотни миллиардов долларов по всему миру, запустив целую франшизу. И вот опять тот случай, когда хочется пересмотреть, что я с удовольствием сделаю. А вы?

0: Давай-три группы «Доктор Клоун» приглашают.
1: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду «Доктора Клоуна». Он меня смешит, и я перестаю бояться.
0: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги «Доктору Клоуну» быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Рими.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
2: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Лишь в Латгале в течение дня переменная облачность. В Курземе температура воздуха до 13 градусов, в Латгале до 25-26 градусов, в Восточном Видземе до 22, а в центральной части страны и в столице до 20 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколадный батончик Сникерс, определенные виды, 50 или 36,5 граммов, 1 евро и 5 центов. С картой ЛАЦ только 89 центов. Протеиновый творожный крем Балтайс, определенные виды, 300 граммов, 1 евро и 29 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете LATS.LV.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Новый сырный бургер со свининой от McDonald's. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
4: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts. Un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.
6: В мае в аптеках Апотека месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику Авене и до 55% на косметику брендов Изден и Бионики. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
7: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies, domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar Seb Robo Investoru. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.

Спасибо за тепло, спасибо за солнце, спасибо за компанию всем моим приятелям и друзьям. Отличные 4 выходных дня у нас были. И еще будут, еще будут дополнительные выходные. И в следующем месяце, пускай, да, 25-е.

0: июня, 26-я неделя года. Там это все тоже будет. Повторим. Ну, еще и отпуск никто не отменял.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: В общем, надеюсь, что у всех у вас, так же, как и у меня, выходные майские прошли прекрасно.

Рубрика «Не звучит», и сегодня мы ее открываем на этой неделе с очень крутого музыканта, но не совсем наш формат, хотя он, по идее, должен у нас появиться с треком «The Door» в следующем часе, однако с коллаборацией «Serial», и, соответственно, он становится более под наш формат, потому что вторые «Serial» — это достаточно форматные наши ребята, можно сказать, как Армин Ван Бюрен. Более танцевальные, более подвижные, более энергичные. И Teddy Swims выпустил новый трек под названием «Mr. Know It All». Это оригинал. Вообще, Teddy Swims — это Джейтон Димсдейл, который появился на свет 25 сентября 1992 года в США. Прошел большой достаточно путь от каверов на YouTube до мировой сцены. Его главный прорыв случился с хитом «Lose Control», который ворвался в мировые чарты и закрепил его как одного из самых сильных вокалистов современной поп- и соул-сцены. Его фишка — это, конечно же, его эмоциональный, сильный, мощный голос и умение смешивать поп-музыку с R&B, соул и так, что это все звучит максимально живо и честно и круто. Что за трек, который мы послушаем? «Mr. Know It All». Это трек про человека, который уверен, что понимает все и всех, но в итоге что происходит, как это бывает в жизни, остается один. Песня про столкновение эго и реальности, про момент, когда приходится признать: ты ошибся, чувак. Впервые здесь на Топ-радио послушаем, возможно, первый и последний раз. Знакомимся с новой песней этого супермузыканта.

0: суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии. Утро начинается не с кофе, а с...
2: Из-за своих ужасных фильмов и отвратительной актерской

0: о фильмах.
1: Да.
0: Вот и поговорили.
1: Сначала не снимайся в плохих фильмах, потом уже начни говорить, кто что тут плохо говорит.
2: Да. Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
4: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm.

Это Кунгс и Galaxy отправили эту композицию в претенденты. Очень уж просил мой еще и коллега, и вы, и коллега Артем Демьяненко. Ему большой привет. И ждем его эфира. Первый в мае, кстати. По-моему, у этого парня в этом месяце день рождения.

0: радио. Один за другим. Прямо сейчас. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
1: Итак, подводим итоги прошлой недели. Вкратце, кто не слышал, пьедестал почета, 3-е место. Впервые так высоко оказывается вот этот трек. Пилат Эвкарос, включи музыку. Пошли за очередной своей победой. После счастья есть...

0: долгий путь к победе, но не у этого трека «Loco Loco» Горда Рейнард Зоневелд. Эти как клещи вцепились и не отпускали. Целых 3 недели подряд были на первом месте. До этого еще одну одержали победу, в целом 4. Победы было... Они шли к 5-й, но тут им на перерез оказался трек «New Religion» Bebe Rexha и Faithless, которые 3 недели были в нашем топе, все 3 подряд на 2-м месте. И вот 4-я приходит неделя.
1: Лидер этой недели. Место номер 1.
0: Где совсем на тоненького, но беру свое первое золото после 3 подряд серебро. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Вверх на 1. Впервые лидер.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем в Латвии преимущественно солнечная погода. В течение дня облаков станет больше, существенных осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного западный, юго-западный, который местами на побережье Рижского залива перейдет в северный. Температура воздуха по Земгале в районе 20 градусов тепла. Латгале 20-22, Вайнеже от 10 до 21 градуса на остальной части Видземы. 11-12 в Лепе и Венспилсе до 18 на остальной части Курзы. В Риге преимущественно солнечный день, без осадков, ветер слабый до умеренного северный, температура воздуха до 20 градусов тепла. Завтра в среду будет гораздо прохладнее, чем сегодня во вторник. С востока придут дождевые облака и осадки к вечеру, возможно, уже во многих районах страны.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Готовься к лету вместе с Юск. Скидки до 60% на мебель для дома и сада, товары для хранения, шторы, искусственные растения и матрасы. Покупайте также на Юск.ЛВ.

0: Декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
1: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Чековский край, рядом с торговым центром А7.
0: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.

Закончим этот час новостями спорта. Очень много всего произошло за эти праздничные выходные, большие, длинные. И Формула-1 вернулась, наконец-таки, после 5 недель. Об этом поговорим. И футбол, и хоккей. Хоккей, вот, национальная хоккейная лига плей-офф. Например, этой ночью после овертайма Каролина одолела Филадельфию 3-2, а Вегас Анахейм со счетом 3-1. В 1-8 оказались сильнее Колорадо, Миннесота, прошли дальше Вегас, Анахайм, Каролина, Филадельфия, Баффало и Монреаль. И 1/4 уже стартовала, пока что Колорадо и Миннесота 1-0 в серии, Вегас утки 1-0, Каролина уже со счетом 2-0 в серии ведет до 4 побед над Филадельфией. И Баффало, Монреаль, им еще только предстоит встретиться и сразиться. А завтра международные товарищеские матчи, где Латвия играет против Норвегии, 19 часов, взрослый хоккей. Так что смотрим, болеем и надеемся. После этой композиции продолжим с новостями спорта, и это будет уже Формула-1.

При Майами 26-го года просто не мог получиться обычным. Было много обгонов, очень интересно. Прошло воскресенье, да и не только, слишком многое шло не по сценарию. 5 недель Формула-1 отсутствовала из-за конфликта на Ближнем Востоке, из-за отмены Бахрейна и Саудовской Аравии. В этой паузе почти все, кроме Aston Martin, подготовили масштабные новинки. Квалификацию к спринту и сам спринт выиграл действующий чемпион Ландо Норрис. То есть обновления McLaren сработали очень хорошо. Пол на старте гран-при третий подряд завоевал набирающий уверенность лидер чемпионата 19-летний парень Кими Антонелли. А первый ряд стартового поля с ним разделил Макс Ферстаппен. В этом году он не стартовал выше 8-го места, а тут оказался сразу вторым. То есть новинки Red Bull тоже хорошо сработали. Кими Антонелли выиграл гран-при Майами, большой гран-при, одержав 3-ю победу в карьере и 3-ю подряд, увеличив лидерство в личном зачете. 19-летний парень громит всех. Ландо Норрис финишировал в главной гонке в воскресенье вторым. Впервые в сезоне он оказался так высоко и 45-й раз в карьере поднялся он на подиум. Оскар Пиастри, его напарник, закончил гонку 3-м. Это его 2-й подиум подряд. Джордж Рассел только 4-й. На 5-м месте Макс Ферстаппен, 6-й Льюис Хэмилтон, 7-й Франко Колапинто, 8-й Шарль Леклер, который получил 20 секунд штрафа за срезки поворотов на последнем круге и в итоге опустился с 5-го места на 8-е. Он долгое время боролся за пьедестал почета, но потом скорость куда-то ушла. В целом, Феррари довольны своими обновлениями тоже, которые привезли, но обновления соперников сработали лучше, соответственно, они и показали результаты лучше. Леклер что сказал после гонки? Я просто выбросил отличную гонку в мусорку. 9-й оказался Карл Сайнс и Алекс Албон 10-й. 2 пилота Уильямс принесли своей команде очки и опередили Ауди в чемпионате. И после этой победы в основной гонке Майами отрыв пилота Андреа Кими Антонелли, пилота Мерседеса от Джорджа Рассела, своего напарника, отрыв вырос в личном зачете до 20 очков. При этом остальные пилоты проигрывают лидеру более 30 очков. И даже виртуально позициям Кими пока никто не может угрожать, кроме Рассела, потому что за победу в основной гонке 25 очков только Рассел может спустя 3 недели его обойти. Но к этому сейчас мы подойдем. Мерседес продолжает лидировать в кубке конструкторов, 180 очков, против Феррари 110, к ним подбирается Макларен 94. Дальше просто пропасть, только 30 в Red Bull, 23 Альпин, Хас 18, Racing Bulls 14, Williams 5 и Audi только 2. Но это лучше, чем вообще ничего, как у Cadillac и Aston Martin. Через 3 недели борьба продолжится этапом в Канаде. Опять долго ждать. Ну, как есть, так есть. Календарь уже составлен заранее, и его нарушать, как правило, нельзя. Хотя бы потому, что уже проданы права на телекартинку и, собственно, проданы билеты людям. Деньги.

Ну и немножко о футболе. Сегодня Лига чемпионов. Арсенал Атлетико в 22:00, а завтра еще один будет матч. Напомню, что первый матч Арсенал Атлетико зафиксирована ничья 1-1, а в среду сыграют Бавария ПСЖ, где счет был вообще крутой, 9 мячей 4-5 в пользу французского клуба. В выходные дни играли все футбольные, лучшие футбольные европейские лиги. ПСЖ продолжает лидировать 70 очков, 64 Ланс, Лион 60 очков. И отправляемся в АПЛ. Здесь продолжает лидировать у нас Арсенал, 76 очков у них против 71 очка у Манчестер Сити в английском чемпионате. Манчестер Юнайтед борется, скорее всего, за третью позицию, 64 очка. Бундеслига здесь без вопросов. Бавария 83 очка, Дортмундская Боруссия только 67, Red Bull Leipzig 62 очка. Премьера – это Испания. В испанском чемпионате Барселона уверенно ушла в отрыв, и больше ничего и никто не угрожает им. 88 очков против 77 у Реал Мадрид, 68 у Вильярреал. Что касается серии А, это итальянский чемпионат. Здесь Интер тоже улетает в космос, 82 очка против 70 у Наполи, Милан только 67 очков. Получается все. Но не с музыкой, с которой мы заканчиваем и начнем новый час.

0: В Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмала-Сгатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмала-Сгатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: когда слова становятся мостами. 5 мая, Всемирный день общения. Напоминание о том, что мы связаны друг с другом гораздо сильнее, чем нам может показаться. И в том числе здорово, что нас связывают FM-волны, радио, общение. Правда, это не только про разговоры. Общение может быть и без слов, через взгляд. Кто первым проедет в этой ситуации на дороге, на перекрестке, и ты смотришь в глаза другого водителя, который, возможно, впереди себя и тоже не понимает, кто должен проехать. Вы проехали как-то знаки, которые говорят о том, у кого главное, и берете и договариваетесь глазами. Было такое? Было. Общение — это еще и пауза, и, само собой, сообщение «Ты как?». В общем, это все то, из чего складываются наши людские отношения, доверие и даже судьбы. Исследования показывают, даже короткое общение с незнакомым человеком может улучшить настроение. Ну, я бы тут еще отметил, смотря с каким человеком незнакомым. Всяко бывает, да? Но, как правило, все-таки люди более доброжелательно настроены с незнакомцами пообщаться даже в наших суровых балтийских условиях. Социальные связи снижают уровень стресса и ощущение одиночества. И большая часть смысла не в словах. Интонация, жесты наши, человеческие, мимика наша, в конце концов, передают больше эмоций, чем сами фразы. Кажется, Чарли Чаплин знал, когда шутил, что он делал. Не нужно никак подкреплять свой юмор словами, когда можно все это сделать и жестами, мимикой и так далее. Сообщение удобное, но личное общение остается самым, как мне кажется, глубоким.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12.

Ну что ж, сейчас появится в рубрике «Не звучит трек с историей», который уже звучал раньше, но теперь в новом ритме, и за это надо сказать нашему соседу большое спасибо, диджею из Литвы. Это Динор, который появился на свет в 99-м году, если не врут источники, стал известен после глобального хита «In My Mind», который взорвал чарты по всей Европе и занял первые места в ряде стран. «If Only You» — это ремейк культовой песни «Дэнни» с Терезой «If Only You» 2007 года. Оригинал мы тоже изредка, очень редко играем на топ-радио, тогда как вот... Тогда этот трек «If Only You» 2007 года тоже стал хитом в Скандинавии и на европейской поп-сцене. В версии Динор, литовца, это уже современный хаос, плотный бит, более холодное звучание, танцевальное звучание, если хотите, но с сохранением главной эмоции. Сама история про сожаление, про те самые слова «если бы», которые уже ничего не меняют, но остаются внутри. А теперь впервые у нас здесь на Топ-радио звучит «If Only You» версия литовца.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
3: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
3: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Master

0: Kad Click to Pay savā bankā.
1: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
2: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредитной информации.

Ничего удивительного, что этот прекрасный трек пришел к нам в топ. Это ремейк на композицию Яны. На этот раз это Диджи Жуков и «Одинокий голубь». Две недели уже в нашем чарте, и за одну неделю он одно место потерял. Но самое главное, остался в высоком поле зрения тех, кто голосует, потому что не секрет, что чем выше песня, тем больше она может собрать баллов, голосов. Пятая строчка остается в топ-5, вниз на одну. Ровно 2 года назад на этом месте оказался «I Don't Wanna Wait» трека David Guetta и One Republic. Их очередная совместная работа. 3 недели был тогда этот трек в нашем топе и впервые оказался в топ-5. Вверх на одну тогда. Вспоминаем!

0: если так решат. Но, конечно же, без «но» какого-либо не обошлось и в этой новости. Скоро об этом, через три трека, сейчас о погоде и автомобильные новости. Говорим о будущем наших рижских парковках.
1: Прогноз погоды представляет «Арсенал ЛВ». Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в Латвии преимущественно солнечная погода. В течение дня облаков станет больше, существенных осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного западно-юго-западный, который местами на побережье Рижского залива перейдет в северный. Температура воздуха по Земгале в районе 20 градусов тепла. Латгале 20-22, Вайнеже от 10 до 21 градуса на остальной части Видземы. 11-12 в Лепе и Венспилсе до 18 на остальной части Курзы. В Риге преимущественно солнечный день, без осадков, ветер слабый до умеренного северный, температура воздуха до 20 градусов тепла. Завтра в среду будет гораздо прохладнее, чем сегодня во вторник. С востока придут дождевые облака и осадки к вечеру, возможно, уже во многих районах страны.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. «Арсенал ЛВ». Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: В Рижской думе готовят существенные изменения в правилах пользования автостоянками. В том числе планируется повысить плату за длительную парковку. Между тем, кратковременная стоянка может стать бесплатной. Сейчас предлагается повысить стоимость парковки на обычных улицах где-то примерно на 20-30%. Это предложение депутаты объясняют высокой загруженностью парковок. В среднем она составляет 80%, а в центре и в часы пик достигает даже 96%. В результате автомобили вынуждены долго кружить по близлежащим улицам в поисках свободного места. Кроме того, тарифы на парковку не менялись с 2015 года. План изменений предусматривает расширение зоны А, которая сейчас простирается от границы Весриги до улицы Лачплеша. Ее могут расширить до улицы Бруненеко, а также создать зону А в так называемом тихом центре города. По тому же принципу планируется расширить зоны Б и С. Также рассматривается возможность изменить время работы платных парковок, например, взимать плату и за ночную парковку, а не только с 8 до 20.00 в будни и с 9 до 17 по субботам. Изменения могут затронуть и электромобили, для которых действующие льготы, вероятно, будут сокращены.

Иногда счастье — это не философия, а просто то, что у нас с вами в тарелке. И те, кто любит, как и я, вкусно покушать, понимают меня очень сейчас хорошо. Меньше слов, больше вкусной еды в тарелке. Вот счастье. Ученые выяснили, на наше настроение напрямую влияет наша еда, особенно та, что содержит мелатонин. Чем чаще в рационе есть фисташки, вишня, миндаль, жирная рыба и молоко, тем стабильнее эмоциональное состояние человека. Такие продукты помогают не только лучше спать, но и поддерживают когнитивные функции и общее чувство удовлетворенности жизнью. Выходит, иногда путь к хорошему настроению начинается не с какого-либо отдыха, а с правильного перекуса или даже полноценного обеда в 1:57. И у кого он продолжается прямо сейчас, вам приятного аппетита. Мы отправим вам пару приятных ноток музыкальных в вашу обеденную тарелку прямо сейчас. До встречи в новом часе.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Лесо в начале нового часа на Заправде. Это у нас 5 уже мая. Остался еще даже не полный один месяц весны. И мы начнем тратить лето. С грустью немножко можно об этом сказать. Но, с другой стороны, лето все-таки должно быть... Ну, ладно, окей, хотели бы мы, чтобы оно было круче весны, но эта весна в Латвии прям классная-классная. Не хватает даже дождей. Обычно, наоборот, перебор. Сегодня день, когда каждая девушка, женщина может позволить себе немного сказки. Международный день принцесс, и это не только про короны, платья, а про внутреннее чувство достоинства, силы и уникальности. Принцесса — это не титул, а состояние. Это я к тому, что если титул физически у вас в руках не находится, он находится, к примеру, у кого-то другого, которого вы наблюдаете, у девушки, которую вы наблюдаете на подиуме, да, то это не говорит о том, что она вот принцесса, а ты нет. Принцесса — это когда ты знаешь себе цену и идешь по жизни с легкой какой-то улыбкой, даже если вокруг не дворец, и просто обычный вторник. Все равно ты принцесса, потому что это твое внутреннее состояние. Исторические фигуры вроде Диана и принцесса Уэльская стали символами доброты и общественной деятельности. Современные принцессы — это не только про внешний вид, но и про образование, самостоятельность и влияние, конечно же. Ну и персонажи вроде Золушка или Белоснежка, все прекрасно мы их знаем, веками задавали представления о добре, смелости и надежде. Это праздник для абсолютно всех возрастов, не только для тех, кто смотрит, верит в сказку.
1: За хитом. Дневной эфир.

0: Нахрена тебе психолог, ты что, в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

Еще одна новая песня у нас появляется в рубрике «Не звучит». Слушаем, что у нас здесь на топ-радио пока, по крайней мере, не звучит. И это всем известный Андрей Ширман. Кто? DJ Smash. А, понятно. У него, кстати, совсем скоро будет день рождения, и он будет отмечать его 23 мая. 1982 года рождения. Он за годы карьеры закрепился как продюсер, который умеет делать массовые танцевальные треки с узнаваемым звучанием. Бэмби. Мы послушаем его современный новый трек. Это уже более действительно современный этап этого музыканта. Легкий, цепляющий клубный трек с игривым настроением и простым настроением. Но очень тут есть запоминающийся хук, который давайте и раскроем в ближайшие 2,5 минуты.

0: Ускусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
1: Маму, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click2 Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click2 Pay savā bankā.

0: Дон Диабло, Уиз Халифа. Ну как-то у них нет прогресса в нашем чарте, если смотреть их результаты. Появились они на престижном, хорошем, высоком месте. 17 числа они попали на 6-ю позицию. После этого не до смехов.
1: 13-я позиция.
0: Стали 9-ми, и вот сейчас 9-й на 13-ю. 2 недели подряд они снижаются. А ровно год назад на этом месте у нас тоже было снижение, но не такое сильное. Вниз на 1 Леоне Имран, The Weeknd. Вспоминаем этот трек. 2-я неделя была в чарте.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
2: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок?
3: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iep

0: будете, возможно, даже не то что удивлены, а шокированы, сколько сегодня нужно времени для того, чтобы создать новый автомобиль. И как вы думаете, кто впереди всей планеты? Об этом в этом часе на Топ-Радио. Пока о погоде актуальная информация прямо сейчас.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в Латвии преимущественно солнечная погода. В течение дня облаков станет больше, существенных осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного западный, юго-западный, который местами на побережье Рижского залива перейдет в северный. Температура воздуха по Земгале в районе 20 градусов тепла. Латгале 20-22, Вайнеже от 10 до 21 градуса на остальной части Видземы. 11-12 в Лепе и Венспилсе до 18 на остальной части Курзы. В Риге преимущественно солнечный день, без осадков, ветер слабый до умеренного северный, температура воздуха до 20 градусов тепла. Завтра в среду будет гораздо прохладнее, чем сегодня во вторник. С востока придут дождевые облака и осадки к вечеру, возможно, уже во многих районах страны.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Производители из Китая в 26-м году сократили цикл разработки машин до 18 месяцев. И пока западные гиганты пыхтят над созданием одной модели по 5 лет, их конкуренты из Китая выдали совершенно другую скорость. Сроки рождения новой машины в Поднебесной сжались до 1.5 лет. Это не просто экономия бюджета. Это фактически технологическая атака на рынок. Секрет такой прыти кроется в кардинально иной логике работы. Производители попросту отказались от бесконечных согласований с поставщиками. Они сами собирают батареи, разрабатывают чипы и пишут софт. Плюс активное использование искусственного интеллекта. Детали и узлы обкатываются в виртуальном пространстве, почти не требуя физических прототипов. Модульные платформы по принципу детского конструктора и круглосуточная работа инженеров по всему миру, когда чертежи передаются как эстафета, довершают картину. Результат этой стратегии уже на дорогах. К примеру, Leapmotor показали концепт B10 в октябре 2024 года, а через год машина уже колесила по планете. За 16 месяцев компания выкатила 5 разных новинок. Свою лепту внесла и Moda 5. Эта модель из глобальной экспансии Chery с самого начала проектировалась под зарубежные рынки. Показательный факт. Всего за 6 недель инженеры адаптировали подвеску, рулевое управление, тормоза и настройки тяги под стандарты Европы. Build Your Dreams – еще один яркий пример. За последние 16 месяцев этот бренд представил на рынок 10 моделей, что на одну позицию больше, чем за весь предыдущий двухлетний период – с начала 23-го по конец 24-го. По мнению экспертов, западным автоконцернам придется срочно наращивать темпы, иначе есть риск навсегда остаться в истории под ярлыком медленных гигантов.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

похожий образ гениального динозавра придется немного остудить. Новое исследование показало, интеллект динозавров был сильно переоценен. Ученые пересмотрели данные по мозгу тираннозавра Рекс и выяснили, его размеры и количество нейронов раньше завышали. А значит, и сравнения с приматами были слишком смелыми. По новым данным, поведение динозавров было ближе к современным крокодилам и ящерицам. То есть инстинкты важнее, чем высокий интеллект. И ученые подчеркивают еще то, что одних нейронов недостаточно, чтобы судить об уме, особенно когда речь идет о вымерших видах. Так что, возможно, король динозавров был не стратегом, а просто очень большим и очень эффективным хищником. На этом мы будем и заканчивать. Далее Виктория. Ее эффективный эфир целых 2 часа, а еще и активный, потому что музыка у нас не для того, чтобы спать, а для того, чтобы плодотворно продолжить и закончить этот день.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Peťo.
1: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: McDonald's stal еще ближе. В новом ресторане McDonald's рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер Deluxe с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом McDonald's в Джутас, Круст, Калны. Чековский край рядом с торговым центром А7. В мае в аптеках Апотека скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как Авене, Бабе, Виши, Ларош-Посе и других. В хороших руках. Апотека.
4: Мир мчится вперед с невероятной скоростью.
5: Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
6: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
5: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и Бюро кредитной информации.
7: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
8: ТВ-сеши Айтина. Латвия. Отъезжа с Лилой с Ралликрос. 9 и 10 мая Витерник трассе. ФИА Европа чемпионат. Первый способ с Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāršu skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes Finish Service kasēs.
9: Прямо сейчас.
10: Прямо сейчас песни из топ 20. Это топ 20. Место номер 20.

поздравляем. Ну и тут же рядом день водолаза. Ну, в принципе, принцесса, но с погружением, почему нет? Всемирный день гигиены рук, это уже без шуток. Соблюдаем, пожалуйста. И Всемирный день общения. Вот это прямо про нас. Потому что кто мы без общения? 24/7 топ-радио вещает. Если хотите общения, захотелось написать, чем-то поделиться, номер WhatsApp для связи есть. 250037. Ну а сейчас продолжаем ловить

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. На данный момент в Латвии преимущественно солнечная температура воздуха от плюс 18 до плюс 21. За исключением региона Курзема, где градус значительно ниже, плюс 9. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Кстати, не так давно Шакира провела грандиозный концерт в Бразилии на пляже Капа-Кабана. На него пришли более 2 миллионов человек. Это часть программы «Todo Mundo по Рио». Каждый май в Рио зовут мировых звезд, чтобы заполнить город между сезонами. Неплохо так.

0: заходи, голосуй.
1: В этой группе «Доктор Клоун» приглашают.
2: В больнице мне бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības, 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas, Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
4: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies un domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar Seb Robo Investoru. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Новые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
1: Утро начинается не с кофе, а с...
2: Из-за своих ужасных фильмов и отвратительной актерской игры. Сам дурак! Сам дурак! Как бы ответ уровня, в принципе, мне кажется, ну...

0: В фильмах?
1: Да.
0: Вот и поговорим.
1: Сначала не снимайся в плохих фильмах, потом уже начни говорить, кто что тут плохо говорит.
2: Да. Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: время, потому что скоро мы будем играть. Будем играть с вами. Где правда? 3 факта, 2 ложных, 1 настоящий. Проверим вашу интуицию. Если хочешь поиграть, напиши 25037 WhatsApp. И, возможно, именно тебе сегодня позвоню. Именно ты заберешь мне какой-нибудь классный подарочек. Еще определюсь, посмотрю, что у меня там есть, что сегодня разыграем. Обязательно скажу после.
1: В студии Виктория.

0: Skrillex, Like a Child. Филатов и Карас. Включи музыку. А ты просто не выключай ее. Топ 20, место номер 17, Эбене Hello. Скоро на то пройдем.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti mix Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaide līdz 30%. Rimi.
2: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.

0: TV3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Среда начинается с правильной остановки.
2: Автостопом.
3: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
1: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
2: Автостопом.
3: Включи среду на полную мощность.
4: Хорошие цены в магазинах «Лац». Копченая колбаса салями «Даню» 1 килограмм от «Форэверс» 4 евро и 79 центов. Сыр «Тилзит» 1 килограмм от «Валью» 5 евро и 99 центов. Кисломолочный продукт «Лакто» определенные виды 270 или 450 граммов 95 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
5: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
6: Топ Мьюзик.
7: Прямо сейчас.
6: Песня из ТОП-20.
7: Это ТОП-20.
3: ТОП-РАДИО. 17-я позиция.

голосовать за свои любимые треки. Топ Radio.lv, раздел ТОП 20. Поддержи своего фаворита. У нас сейчас новиночка от Армен Ван Бурен, и уже совсем скоро сыграем

0: актрис Натали. Натали, сколько раз ты слышала за свою жизнь эту песню? Многие тебе пели ее? Натали.
1: Ну, слышала, да.
0: А какая любимая песня про Наташу?
1: Ну, наверное, про черепашку.
0: Про черепашку. А я думала, Наташа. Руки вверх тоже пели про Наташу. Очень много песен. Итак, Наташ, как ты думаешь, сегодня у тебя получится забрать приз?
1: Очень бы хотелось.
0: Очень бы хотелось. Быть самой яркой на пляже летом, да?
1: Конечно, да.
0: Ага. Так, значит, но нужно найти правильный вариант. Знаем, как работает наша схема игры, где правда. У нас есть одна правда и две другие ложь. И нужно найти правду.

0: красивую историю. Позже мы выясним, так ли это. Хорошо, Наташ, готова?
1: Да.
0: Все, итак, первое. Похудев на 121 килограмм, жена приняла решение развестись с мужем. Вторая история. Мальчика, обидевшего кошку, заставили разбить его игровую приставку. И третья. Арестованный мужчина заявил полицейским, что он Багз Банни.
1: Наверное, первый вариант.
0: Похудев на 121 килограмм, жена приняла решение развестись с мужем. Звучит очень даже, да, как могло бы быть. И тебе кажется, что это и есть правда?
1: Да.
0: Не будешь даже рассматривать другие варианты?
1: Нет, не буду.
0: Вот я так. Значит, ты, наверное, сопоставила. Так, пляжное полотенце, шопер. Наверняка что-то про красоту, похудев на 121 килограмм. Да зачем ей этот муж нужен? Она там сейчас новых найдет.
1: Ну, примерно так, да.
0: Примерно так. Наташ, точно останавливаемся на этом варианте? Я просто еще раз уточню.

отдаем это на растерзание нашим слушателям. Наташ, ничего! Ну, значит, у тебя есть еще одна попытка. Возможно, завтра, на неделе, на следующей. В любом случае, отличного тебе вторника, Наташ. Спасибо за участие. Друзья, ищем тот самый верный вариант. Присылайте. И пишите сразу песню, потому что при случае правильного варианта я у вас не буду уже переспрашивать, какую песню поставить, а просто поставлю вашу песню в эфире.

0: Anna, kur ir gardākās kūkas?
1: Tu domā, kurā vietā?
0: Nē, kurā pilsētā?
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
3: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
0: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
4: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
5: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
6: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

Мальчик из США получил очень суровый урок от своей мамы. Рыдающего ребенка заставили выйти во двор и разбить любимую игровую приставку. Оказалось, что такое наказание юный незнакомец получил за то, что несколько раз швырнул домашнюю кошку. Дело в том, что, играя в приставку, он потерпел поражение и не справился со своим гневом. Тут под руку и попалось ни в чем не повинное животное. Многие люди одобрили поведение матери, заявив, что ее сын отныне должен на всю жизнь запомнить, что жестокость по отношению к зверушкам недопустима. Но нашлись и комментаторы, заявившие, что наказание бессмысленно. Сын поплачет, поноет, пообещает стать хорошим, и мама сдастся и купит ему новую приставку. Кроме того, если бы дама действовала исключительно с воспитательными целями, она не стала бы рассказывать обо всем в интернете. Вот что пишут слушатели, комментаторы. Так что, не знаю, ждет она это жажда славы и лайки, ждет популярность какую-то, и это ради хайпа, либо действительно такой способ наказания выбрала мать для своего ребенка. Ну, как вы думаете? Что вы думаете по этому поводу? Можете написать 25037. Пока послушаем песню от слушателя. Это Holy Flame, Тану.

0: представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. А на данный момент в Латвии преимущественно солнечная температура воздуха от плюс 18 до плюс 21 градуса, за исключением региона Курзамы, где градус значительно ниже, а плюс 9. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Если не хотите, чтобы вылетел, сразу после рекламы у нас Ваня Дмитриенко, Салуки и Ладони. Дэвид Гетта, Риана. И On Your Mind от Саши. Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
3: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte tīrīšanas līdzeklis Quadro divi veidi – 2,49 €. Mērce rundālē – 7 dārza zaļumu – 420 gramu – 99 centi. Un cūkas ribiņas nākotne – barbekiju mērce – 500 gramu – 3,99 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10.

Однозначно принцесса. Ведь сегодня, да, сегодня 5 мая, уже 18 лет, мы празднуем Международный день принцесс. Всех принцесс я, конечно же, поздравляю с этим замечательным праздником. Всех девушек, женщин, бабушек, девочек, наших замечательных принцесс, которые работают на Топ-радио. Я поздравляю. Вот такой прекрасный праздник. Сегодня, кстати, много чего интересного, да. День, где водолазы. Вот, день водолаза мы уже празднуем 144 года, если вы как-то связаны, да, с этим праздником. И Всемирный день общения, да, по вечерам, и не только по вечерам, мы любим пообщаться. WhatsApp 25037. Но я думаю, сегодня мы что должны сделать? Важное задание, да, уже май, который день идет, уже пятый день, а мы все отдыхаем. Пора и поработать немного, пора составить план на этот последний весенний месяц, да. Можно, конечно, и про итоги апреля рассказать, да, он у нас когда закончился, в четверг, но самое главное, май, что надо успеть сделать до лета 2026, поехали, 25037, наш WhatsApp.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
3: Утро начинается не с кофе, а с...
4: Из-за своих ужасных фильмов и отвратительной актерской игры. Сам дурак! Сам дурак! Как бы ответ уровня, в принципе, мне кажется...
1: Ну, серьезно?

0: 7 до 10.
1: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода. Западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 9 градусов, местами до 14 в Латгале. От 14 до 16 в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны. Температура воздуха этим вечером от 8 и местами до 14 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: left, right. Если где-то на left или на right сложно повернуть, расскажите дорожная. Информация всегда по вечерам актуальна. 2-5-0-37, Жиган, Артикасти, Нилет. Поехали дальше.
1: Да, Витоси, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

15:56. Да, один трек у нас в этом часе остается. Всем, кто едет домой, привет. У нас теплый привет из пригорода Хьюстона. Хьюстон, Хьюстон, у нас все в порядке. За бортом 25 у них. Хорошего вечера всем. В следующем часе продолжаем.

Новый час на Топ Радио, это вечерний драйв, с вами я, Артем Демьяненко. Не забудьте поздравить своих принцесс, сегодня международный день принцесс. WhatsApp 25037, мы тоже принимаем поздравления. Также говорим про планы на этот месяц, последний весенний май. Ну и послушаем трек из топ-20. Одну позицию потерял, но все равно на пьедестале Локо-Локо на втором месте на прошлой неделе. Заходи, голосуй, топрадио.лвр.

0: Посадки Зиверта из Гергерт Банк. Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

0: кадр. Кинорубрика.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show. Сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: TV3 grupa Dr. Klūn priglašājot.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
6: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
7: Pieteik sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklīnika.lv.
8: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

полетели ваши приветы. Здравствуйте, передайте привет Арине, хорошего дня, и что Иван ее очень любит и скучает. WhatsApp 25037 to Corazon. Новиночка.

0: первой половине дня. После полудня преимущественно пасмурная погода, а вечером прогнозируются осадки на территории всей страны. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзама от 9 на Курзамском побережье и местами до 14 градусов. В Латгале 14-16, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны. Температура воздуха завтра днем от 12 и местами до 15 градусов.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: jādolžē.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
6: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
7: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

Международный день принцесс, да? Где аплодисменты принцессам? Где они? Вот они. Принцесс, мы вас поздравляем. Сегодня также Всемирный день общения. Общаемся мы, делимся планами, да, последний весенний месяц пошел. Уже отдыхали, надо и поработать. Если нет плана, то не... куда мы курс держим, да? И не забудьте руки помыть, сегодня Всемирный день гигиены рук. WhatsApp 250037, есть еще время написать. Если какая-то дорожная информация. Сложно говорить в этот вторник, хочется сказать в этот понедельник. Нет, уже вторник, и поэтому, получается, эта неделя у нас тоже немножечко такая сокращенная, да? Ведь завтра уже среда, маленькая пятница. Дэвид Гетта.

Кооперативные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная

0: суперцены в уикенд. Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Sagriezās vēders, SmektaGo ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. SmektaGo iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. SmektaGo sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. SmektaGo ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинская ирица. Рекламдевейс Майоли и Балтик.
3: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.

отсюда бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность. Новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.